Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио Сахаров.
1: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории. Этот сезон мы делаем совместно с посольством Швеции в России.

Гигантские, дикой наружности дома, которые из кожи вон лезут, чтобы заставить прохожего ахнуть. Дома кривляются и гримасничают, каждый на свой манер. В моде все тяжелое, чудовищное и безобразное. Откуда только находятся охотники жить в подобных домах? Это газета «Новое время», пишет публицист Михаил Меньшиков, самый востребованный, между прочим, журналист того времени. Или вот еще. Пошлейшие формы эклектического, затасканного петербургского ренессанса гораздо спокойнее и терпимее рядом с этим чухонским модерном, украшенным какими-то головами леших. А это уже художник и искусствовед Григорий Лукомский. Насчет чего это так возмущаются критики? А это они таким образом описывают новейший и моднейший архитектурный стиль. Он получил название «Северный модерн», пришел в Россию, как ясно из названия, из Швеции и Финляндии и становился все популярнее. Сейчас-то мы воспринимаем эту архитектуру прямо как типично питерскую. Вот эти вот все, знаете, да, одновременно строгие, округлые линии и минимум украшений. Самым знаменитым архитектором, творившим в этом стиле, был швед по происхождению Федор Лидваль. Он сегодня прямо икона. Гостиница «Астория», здание Азово-Донского банка — это все не просто памятники архитектуры, это здания, определяющие стиль города. Я, кстати, вот думаю, интересно, что бы сказали вот этот Меньшиков, Лукомский, если бы мы показали Мурина или Кудрова и сказали бы, что вот в 2025 году именно такая архитектура приходит на ум, когда представляешь себе современный Санкт-Петербург. Их бы, думаю, просто удар бы хватил от этого. Ну ладно, значит, Федор Лидваль. Федор Лидваль, архитектор, был внуком пильщика леса и сыном портного и эмигранта. Сегодня я вам расскажу историю о том, как можно было вот с такими вот вводными стать самым известным и дорогим архитектором столицы империи в начале века.

Итак, дедушка и бабушка Федор и Ледвале были шведский пильщик леса Эрик Юнсон и служанка Брита Стина. Отец Федора, Юхан Петер Ледваль, родился в Швеции в 1827 году, родители его быстро умерли, и мальчик выучился на портного. Примерно до 30 лет он работал в разных городках Швеции, но в середине 19 века решил искать лучшей жизни за рубежом. Сначала он перебрался в Финляндию. В его сумке, помимо портняжных инструментов, было две книги. Роман Магнуса Якоба Крюсенстольпе «Мавр» и стихи Юхана Людвига Рунеберга. В Финляндии портной даже навестил поэта, чтобы сказать ему спасибо за стихи, так сказать, засвидетельствовать свое почтение. И поэт даже подарил портному на счастье серебряный рубль. В 1859 году Юхан Петер перебирается в Петербург и поступает подмастерьем к русскому портному. А когда тот умирает, то Юхан Петер, который уже стал Иваном Петровичем, женится на его вдове и наследует мастерскую. Спустя несколько лет жена умирает от оспы, и Юхан Петер женится во второй раз, и женой становится Ида Амалия Флешау, наполовину датчанка, наполовину шведка. У них родилось 8 детей, 6 из них дожили до взрослого возраста. Неплохая статистика для того времени, между прочим. Детей, некоторые из которых будут нам встречаться дальше, звали Эрик, Федор, Вильгельм, Эдуард, Павел и Анна. Это довольно обычная такая эмигрантская семья, каких, ну, прямо скажем, в Петербурге того времени много, да и сейчас в любом европейском городе достаточно. Богатством там и не пахло, но на жизнь хватало. Пока в 1881 году не убили императора Александра II. Для его похорон и для последующей коронации нового императора потребовалось шить разом очень много мундиров и ливрей. Дело в том, что в то время... Ну, в общем-то, не только в то время, до самой революции очень много городских мужчин носили мундиры. Все чиновники, железнодорожные инженеры, преподаватели в университетах, ну, хотя, правда, вот преподаватели не любили носить мундиры, студенты, гимназисты, все носили мундиры. И офицеры, конечно же. И у многих было несколько видов мундиров, скажем, два – парадный и повседневный. Но если взять... лакеев при дворе, то им полагалось иметь 7 комплектов одежды. Парадная, воскресная, повседневная, траурная, выходная, то есть уличная для выхода за пределы Зимнего дворца, еще вояжная и рабочая. Например, полный комплект форменного платья одного гоффурьера, ну то есть, по сути, дворецкого, включал 24 предмета одежды плюс 4 головных убора, шпагу с темляком и портупеей, 12 галстуков, 6 пар белых замшевых перчаток, несколько пар чулок и обуви. А теперь посчитаем, в одном зимнем дворце было около 500 лакеев, а еще были другие дворцы, например, в Царском селе, где предпочитал жить Николай II, а еще царские конюшни, а еще, посчитайте, всех великих князей с их дворцами и слугами. В общем, нужно заоблачное количество мундиров. И вот в 1881 году на мастерскую Ледваля свалилась куча заказов. С заказами они, судя по всему, справились отлично, потому что потом все правление Александра III Ледвали будут главными поставщиками ливрей для двора. Будут шить мундиры на заказ, так что к началу века мастерская станет одной из крупнейших и респектабельнейших во всей России. В ней тогда будет работать около 150 человек. К этому моменту, ну, в смысле, к началу 20 века, Иван Петрович уже скончался, и мастерской руководили сыновья Вильгельм, Эдуард и Пауль. Федор, или Фредерик Ледваль, был вторым по старшинству, но семейным бизнесом заниматься он не хотел. Сначала он ходил учиться в шведоязычную приходскую школу при церкви Святой Екатерины. Я про нее рассказывал в позапрошлом выпуске. Я еще говорил, что эта школа была скорее для детей, ну, не особо богатых родителей, типа булочников и портных. Ну, собственно говоря, Федор Ледваль был сыном портного. Огромный заказ на похороны Александра II и коронацию Александра III свалился на Ледваля-старшего незадолго до того, как Федор закончил школу. Затем Федор закончил русское реальное училище, потом пошел в рисовальную школу и в 20 лет поступил в Академию художеств, в класс архитектуры. Кстати, пока он учился во время каникул, Федор, как и его братья, отслужил срочную службу в Швеции, потому что ни их отец, ни они сами не выходили из шведского подданства. Больше того, мама прям проследила, чтобы сыновья отслужили шведскому королю. Федор, между прочим, служил в лейб-гвардии, что довольно круто.
Если вдруг у вас возник вопрос, как Лидвали жили десятилетиями в России без гражданства, то тогда не было никаких рабочих виз, ВНЖ, ничего такого. Просто порядки были такие. Приезжаешь в любую страну и живешь там. Работаешь, женишься, воспитываешь детей. В общем, никаких препятствий. Таким мир был до Первой мировой войны. После окончания обучения Федор получил первый заказ. И первый же заказ сделал его знаменитым. И это был грандиозный доходный дом, точнее даже такой жилой комплекс на петербургской стороне, сегодня известный как дом Лидваль. Петербургская сторона сегодня называется Петроградской. Этот жилой комплекс состоял из 4 корпусов, как раз в том самом стиле «северный модерн». Шестиугольные окна, изразцы, 4-5 этажей, в оформлении, в лепнине всякие разные грибы, совы, рыси и северные растения и животные разные. Полы в квартирах были мозаичные, паркетные, стояли мраморные изразцовые камины, лестницы мраморные были в подъездах с изгибами, еще в каждом корпусе были комнаты для швейцаров, дворников, машинистов, приемные комнаты, уборные, прачечные, гладильные, а еще был лифт. Лифт по тем временам прям шик. Дом находился, ну и находится до сих пор, по адресу Каменноостровский проспект 1-3. То есть это самое начало проспекта. И в этом доме жили, например, генерал Куропаткин, это командующий армией в русско-японскую войну, или князь Радзивилл, или друг Николая II Востоковед, князь Эспер Ухтомский. И вот, например, 2 квартиры Куропаткина стоили 9000 рублей в год. Это вообще-то огромные деньги. Стандартное жалование генерала в то время 2100 рублей. Но Куропаткин, прямо скажем, нестандартный генерал. В 9-комнатной квартире номер 18 на 3-м этаже жила мама Федора Ивановича и Амалия. В соседних квартирах номер 21 и 23 на том же этаже жили ее сыновья Эдуард, ну и, собственно, Федор Лидваль. Сейчас, кстати, этот дом – объект культурного наследия. Неплохо, да, для дебютанта, вчерашнего выпускника. Но кто же заказал Федору такой дом и дал ему полную свободу действий? Тут, представьте, вылезает из щели в двери Дэвид Бекхэм и говорит: «Будь честным». Дело в том, что заказчиком Федора Лидваля была его мама. Дело развивалось так. Мама Ида Амалия была женщиной деловой и благодаря заказам портновским имела связь при дворе. И вот она узнала, что к 200-летию Петербурга будет построен новый постоянный прямой мост через Неву на Петроградскую сторону. Он будет как бы продолжать Каменноостровский проспект. И вот пока об этом не было еще известно, мама купила по дешевке земельные участки на Каменноостровском проспекте в самом начале, прямо возле Петропавловской крепости. Причем своих ей денег не хватило, и она еще и кредит взяла. Кредит отбился очень быстро. После публикации новостей о постройке моста цены на землю тут взлетели так, что стали сопоставимы с ценами на Невском проспекте. А еще из-за того, что петербургская сторона до этого была не сильно застроена, а благодаря мосту получилось как бы прямо центром, то тут сразу же начали строить довольно современные большие дома с инфраструктурой. Этот район стал довольно дорогим и престижным. Ну так вот, Федор Лидваль построил тут, на петербургской стороне, жилой комплекс, который стал ближайшим к центру. В этом же доме он обустроил себе архитектурное бюро, и в нем же жило несколько ветвей их семьи. Но при всех манипуляциях, использовании инсайдерской информации и заказу от мамы, жилой комплекс вышел действительно впечатляющий, современный, удобный, красивый, и выглядел он модно, по-особенному. Лучшая реклама, которая только может быть. На Федора Лидваля после этого посыпались заказы. Мы в студии «Либо-либо» делаем лучшие подкасты на русском языке. Ну, вы это и так знаете. Так вот, возможно, бренду, в котором вы работаете, тоже нужен лучший подкаст на русском языке. Мы не часто об этом говорим, но мы делаем подкасты еще и для компаний, организаций и людей. И как раз сейчас ищем партнеров. Мы вместе с вами придумаем, как с помощью подкаста решить ваши имиджевые или маркетинговые задачи, прокачать HR-бренд и выйти на новую аудиторию. Может быть, даже я с вами поработаю. Если хотите заказать у нас подкаст, пишите, пожалуйста, на почту. Она в описании этого выпуска.
Так, еще. Это, если что, последний выпуск шведского спецсезона. Старт следующего регулярного сезона планируется где-то на конец июня. Все оставшееся лето я буду с вами. Но сейчас что хочу сказать. Ровно через 2 недели, 2 июня, приходите все на стрим на Ютубе. Буду отвечать на любые ваши вопросы. Предпочитая вопросы про Российскую империю, конечно. А еще подписывайтесь на соцсети подкаста. Там будет контент выходить бесперебойно. И главное, просьба, чтобы приблизить начало нового сезона, а также монтаж еще одного спешала про жизнь во время Первой мировой, очень нужна ваша помощь и поддержка. Пожалуйста, подписывайтесь на Boosty и Patreon «Закаты империи». Там везде есть дополнительный контент, и он продолжит выходить в межсезонье. А еще можно подписаться на студийный закрытый телеграм-канал или взять подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Это все тоже будет очень кстати. Все нужные ссылки в описании выпуска.

0: Однажды, в самом начале века, к Иде Амалии Лидваль, к маме нашего архитектора, в ее квартиру на Каменноостровском проспекте пришел инженер Роберт Рунеберг. Его фирма участвовала в одном из строительных проектов сына, Федора. Роберт Рунеберг, в свою очередь, был сыном знаменитого поэта Юхана Рунеберга, книжку которого когда-то давно взял с собой в эмиграцию Лидваль-старший, Юхан Петер. Ида, узнав, кто перед ней, покопалась в вещах своего мужа и выложила на стол серебряный рубль, сказав: «Вот счастливая монета Лидвалей, подарок вашего великого отца моему покойному мужу». Вместе с серебряным рублем хранились обе книги – роман Крюсенстольпе «Мавр» и книга стихов Юхана Людвига Рунеберга. Счастливая монета, похоже, действительно принесла успех Лидвалям. После постройки жилого комплекса на петербургской стороне на Федора Ивановича посыпались заказы. Один из самых важных тогда – от шведского прихода. Он перестроил доходный дом, который примыкал к церкви Святой Екатерины. При приходе этой церкви он когда-то учился в школе. В этом доме, в доходном, был еще спроектирован большой зал для, я цитирую, «школьных праздников и базаров». У зала был просторный вестибюль, гримерки для артистов, курительная комната и туалеты. И его часто использовали для разных встреч шведской диаспоры и сдавали для мероприятий. И что еще? Естественно, миллионеры, нефтяники, шведы, нобели заказывают шведу Лидвалю несколько зданий, включая перестройку главного офиса на Мойке. А еще он строит дом Эммануила Нобеля на Лесном проспекте. А еще несколько фабричных зданий и общежития для рабочих. В 1912 году он строит гостиницу «Астория». Это, наверное, первое здание, которое приходит на ум, когда вспоминают про Лидваля. Он там, кстати, проектировал не только внешний вид, но и люстры и мебель. Помните, я в начале выпуска цитировал критика Лукомского? Вот послушайте, как Лукомский оценил здание гостиницы «Астория». «Лидваль очень продуктивен. Он строит много и в провинции, а потому требования, к нему предъявляемые, должны быть особенно велики. Обработанные по проекту Лидваля фасады новой гостиницы «Астория» на Исаакиевской площади аккуратны, элегантны, без шаржа, в который нередко впадают наши архитекторы, не лишены даже приятности». К сожалению, общий силуэт ее, не вполне внушительный своей архитектурой, хотя и уместную для гостиницы, вызывает справедливые нарекания. Хотелось бы большей гармонии общего силуэта дома с окружающим его архитектурным пейзажем. Ну, слава богу, уже нет ни слова про чухонский модерн с лешами. Возможно, Лукомский уже попривык к северному модерну, но правда и в том, что Лидваль с возрастом стал немного поспокойнее. «Астория» — это уже, наверное, не сказать, чтобы чистый модерн. Хотя из меня архитектурный критик так себе на самом деле. Короче, к началу 10-х годов Федор Лидваль — один из самых известных архитекторов России и один из самых дорогих. У него интересная работа, классные заказы, сотрудники его архитектурного бюро тоже, кажется, довольны. Они даже выпускали свой внутренний журнал. Вот вам, например, репортаж из этого журнала. Описывается офис шефа. Значит, Федор Иванович принял сотрудника в своем кабинете при мастерской, обставленном просто и деловито. Единственным украшением комнаты служит громадный книжный шкаф в стиле немецкого ренессанса. На наш вопрос об отношении к работе Федор Иванович ответил очень быстро и решительно: «Хороший анекдот приятнее плохой работы». Впрочем, несмотря на отличные заработки, Федор Иванович, кажется, не очень сильно парился насчет денег. Ну, вообще, да, легко не париться о деньгах, когда у тебя их много. Но вот какую историю про него вспоминала дочь его. В 1908 году Федор Иванович Лидваль, уже будучи знаменитым архитектором, решил жениться на Маргарете Эйлерс. Фамилия Эйлерс в Петербурге того времени была известна примерно так же, как фамилия Лидваль. Отец Маргареты, Херман Эйлерс, был поставщиком цветов к императорскому двору. Ну, то есть это высший шик тоже. Скажем, если гвардейскому офицеру нужно было сшить себе мундир, он заказывал его у Лидвалей. А если ему надо было подарить букет даме, то он заказывал букет цветов у Эйлерса. Эйлерсы были немцами. Так вот, Эйлерс-старший потребовал финансовых гарантий. Ну, в смысле, он хотел отдать дочь за состоятельного человека, который обеспечит ей и внукам его, значит, достойную жизнь. Так вот, что вспоминала позже дочь Лидваля.
1: Папа счел это пожелание обоснованным, но ему пришлось попросить Эйлерса зайти еще раз. Папа просто-напросто не знал ответа, он никогда над этим вопросом не задумывался. Папа обычно говорил, что семья, которая стала теперь состоятельной, живет в условиях своего рода экономического коммунизма. Что было нужно, брали или получали из семейных доходов и, разумеется, отдавали заработанные. Вероятно, папа приносил значительные суммы, он хорошо зарабатывал даже и при предреволюционном положении дел. Сделав подсчеты, он назвал старику Эйлерсу сумму, и тот объявил, что удовлетворен. По прошествии года маминой и папиной супружеской жизни они произвели подсчеты и пришли к удивившему их результатам. Оказалось, что они потратили вдвое больше того, что, как полагал папа, было его годовым доходом. Короче говоря, жизнь хороша. К сожалению, ее подпортил один скандал. Ну, точнее, даже серия скандалов.
0: Ребята, мы вместе с Exploration продолжаем набирать участников в арктическое путешествие под парусом. Зовем вас в экспедицию на Шпицберген. Попробуем дойти до 80-й параллели. Белые медведи, киты, моржи, айсберги и фантастическая природа. Это все наше будет. Я буду отвечать на яхте за истории про покорение севера, про колонии поморов на Шпицбергене и за трекинги по местным горам. Что такое путешествие на яхте? Это одновременно суперкомфорт. Там двухместные каюты, белье, горячая еда, интернет через Starlink. Но, с другой стороны, это настоящая, прям нешуточная арктическая экспедиция под парусом. Стартуем 16 июля в Лонгире на Шпицбергене. Времени осталось мало и мест тоже, честно говоря. Обо всех подробностях можно узнать по ссылке в описании. Жду вас с нетерпением.
1: Вопрос о переговорах Милюкова со Столыпиным имеет громадное значение. Кто боится скандала, тот не сознает своего гражданского долга разоблачать политические лидвалиады. А переговоры Милюкова со Столыпиным есть именно кусочек политической лидвалиады, где вместо уголовно наказуемой денежной корысти и мошенничества мы имеем политически недобросовестное и преступное торгашество.
0: Как вы, наверное, догадались по очередному диссу, это цитата Ленина. Это часть его статьи, которая прямо так и называется. «Политическая лидвалиада». В 1907 году написано. И да, типа, чего? Почему это имя Лидваля используется как нарицательное, да еще и как пример мошенничества и преступного торгашества? Ну, дело в том, что лидвалиадой в 1907 году газетчики назвали крупнейший коррупционный скандал. Больше того, я думаю, он входит в тройку лидеров среди всех коррупционных скандалов времени Николая II. И изморал известную на всю Россию фамилию не Федор Иванович, а его непутевый старший брат Эрик. Да, вот так вот работаешь, всю жизнь трудишься, а твой, значит, старший брат портит тебе личный бренд. Эрик был на 2 года старше Федора. Как вы помните, в семье было 6 детей. 3 младших сыновей занимались портновским бизнесом. Федор был архитектором. А вот чем занимался Эрик, сказать в точности сложно. Он, мутил мутки, двигал темки. Больше всего он был известен как антрепренер, ну, то есть продюсер нескольких московских театров, не драматических, чисто развлекательных таких. Еще он открыл свое казино. Он импортировал в Россию разные товары. Больше всего прославился тем, что поставлял бесшумные унитазы. Значит, итак, что за скандал? Летом 1906 года в нескольких губерниях империи случился недород, вызванный не столько засухой, сколько беспорядками. Усадьбы жгут, поместья, крестьяне все еще лютуют. Страховые хранилища зерна были разгромлены тоже. И вот государство в лице чиновника Владимира Гурко объявило тендер на закупку зерна, чтобы помочь голодающим. И, к удивлению рынка, тендер выиграл никому в индустрии неизвестный Эрик Лидваль. Ну, то есть, буквально в Петербурге в то время находилась крупнейшая в Европе хлебная биржа «Калашниковская». И так вышло вот, что на этой бирже никто и слыхом не слыхивал про тендер. Миллионный госзаказ каким-то образом, непонятным, ушел в руки старшего брата нашего архитектора.
1: Очевидно, Эрик Лидваль собирался купить зерно на той же самой Калашниковской бирже, потому что больше, собственно, его покупать и негде, и потом перепродать его государству родному и заработать на перепродаже. Начали вскрываться подробности. Выяснилось, что этих двоих, то есть чиновника Гурко и Эрика Лидваля, свела между собой женщина. По одной версии, это была некая мадам Эстер. С ней чиновник Владимир Гурко познакомился случайно в поезде, она его чем-то там обворожила, и, обворожив, свела со своим другом Эриком. Мадам Эстер была на самом деле вовсе не Эстер, настоящее имя ее было Александра Цеховая, и она владела корсетной мастерской ателье. Тут еще надо сказать, что обращение «мадам» нетипично для дам того времени, мы не во Франции. Таким образом, собственно говоря, обращались к владельцам публичных домов или к сводням. Но вот, скажем, генерал Александр Киреев в своем дневнике прямо называет ее «бомондной сводней». Ходили всякие истории по Петербургу о том, как мадам Эстер сводила дам, своих клиенток, состоятельными мужчинами, для того, чтобы они могли расплатиться за шикарные наряды, собственно, ателье мадам Эстер. Да, и вот эта самая мадам Эстер, Александра Цеховая, за комиссионные организовала встречу чиновника Владимира Гурко и предпринимателя Эрика Лидваля в Усилительном саду аквариума, и дело пошло у них. Вторая версия еще есть, что этих мужчин познакомила не мадам Эстер, а певица Дина Духовская. Ее продюсировала подруга Эрика Лидваля, и она же была, по слухам, любовницей Владимира Гурко. Короче говоря, шершеляфам. Гурко и Лидваля свела женщина полусвета, и именно таким образом Лидваль получил лакомый госконтракт. Да, но выполнить его он не смог, что-то пошло не так, потому что купцы узнали о тендере, разозлились и из цеховой солидарности отказались продавать зерно Лидвалю. Вместо 160 тысяч тонн зерна Лидваль смог поставить только 15 тысяч. И это все во время голода и неурожая. Обо всем об этом узнала пресса. Начался скандал, который привел к суду. Газеты упражнялись в остроумии, публиковали стишочки всякие, вроде вот, например, «Он променял ватер-клозеты на рожь, имея куш в виду, а Гурко хочет все газеты за клевету привлечь к суду». Да, Гурко поначалу пытался погасить медиа-скандал и даже засудил редактора и журналиста газеты «Русь», но это только разогрело общественность. Скандал докатился до Госдумы. Дело дошло до того, что чиновник Гурко в какой-то момент даже вызвал на дуэль депутата и либерала Федора Родичева, который критиковал его с парламентской трибуны. Не, ну это наглость, конечно, уже совсем. Родичев вызов этот отклонил. Я об этом рассказывал как-то в выпуске «Балаган в Госдуме». Короче говоря, суд произошел. Он признал виновность и Лидваля, и Гурко. Владимир Гурко был отстранен от должности по обвинению в превышении власти и нерадении в отправлении должности. Но, правда, через год уже император его помиловал, а через 2 года с него сняли судимость. Николай II, знаете, не любил, когда верные монархисты и потомки знатных родов обвинялись в нарушении закона. А Гурко, между прочим, был сыном героя русско-турецкой войны и заместителем премьер-министра Столыпина. Уже после революции в эмиграции Гурко написал довольно огненные мемуары. Я, кстати, к ним часто обращаюсь при подготовках выпусков. Ну и в этих мемуарах он писал, конечно, что ни в чем не был виноват. Весь скандал произошел из мести калашниковских купцов. Эрик Лидваль повел себя умнее компаньона. Он уже во время суда сразу сбежал в Лондон, откуда писал в российские газеты письма. Я не виновен, вы ничего не поняли». Но возвращаться в империю не рисковал, через несколько лет только вернулся, когда уже дело замяли. В общем, это был самый громкий скандал, связанный с Эриком Лидвалем, но не единственный. Например, в то же самое время, вот буквально, когда газеты шумели про сорванный госконтракт, произошел еще один случай. Он причем был связан со зданием, который построил Федор Лидваль. Помните, я рассказывал про доходный дом, который Федор Лидваль пристроил к зданию церкви Святой Екатерины в шведском квартале. И в этом здании, в этом доме был устроен зал для мероприятий. Так вот, прямо после постройки этот зал арендовал на долгий срок брат архитектора Эрик Лидваль и потом сдавал его в субаренду для мероприятий. А еще, по слухам, устраивал там подпольное казино. В конце 1906 года зал у Эрика Лидваля арендовал известнейший художник Михаил Нестеров. Он планировал сделать там выставку, и центром экспозиции собирался сделать полотно свое новое «Святая Русь». Перед открытием выставки художник забыл внести оплату вовремя.
0: И Эрик Лидваль немедленно этим воспользовался. Значит, грузчики развешивают картины, художник суетится по залу. Тут приходит Эрик Лидваль и требует очистить помещение. Ну, художник такой хлопает себе по голове, как бы, да, забыл оплатить. Вытаскивает из кармана приготовленную 1000 рублей, но Эрик Лидваль слушать ничего не хочет. Говорит, выметайтесь, все, до свидания. Тогда художник Михаил Нестеров помчался к брату Эрика, собственно говоря, к Федору Ивановичу. Архитектор принял от него деньги, успокоил его, сказал, все в порядке, с братом я договорюсь. Нестеров возвращается, все опять к выставке готовится, развесили все картины. Тут входит какой-то князь и говорит, что он арендовал помещение вот это для концерта певицы Анастасии Вяльцевой, суперзвезды того времени. И этот князь просит очистить помещение. Выяснилось, в общем, что Эрик Лидваль умудрился сдать этот зал двум людям одновременно. И именно поэтому пытался выгнать Нестерова, воспользовавшись случаем. Но, как бы, выставка уже готовится, картины развешаны, приглашения высланы, отменить ничего невозможно. Князь и художник ссорятся, грузчики, значит, вокруг собираются сурово так смотрят на князя. Наконец, фанат Вяльцевой удаляется. Нестеров вот что вспоминал. «Мои же помощники, здоровенные, огромные ребята, плотники, обойщики, те, что устраивали обычно все выставки, узнав о таком деле, заявили, что они готовы всю ночь прокараулить, но ни одну картину снять или тронуть не позволят. Это еще более укрепило меня. Через некоторое время явился другой уполномоченный Вяльцевой, помягче. Он предложил на время концерта завесить мои картины коленкором. Так как на самом деле ни я, ни Вяльцева в этом инциденте повинны не были, а был виноват один Лидваль, его жадность, то на такое предложение я пошел. За час все картины были завешены оставшимся холстом, кое-что отодвинуто в сторону, и концерт Вяльцевой, к удовольствию ее почитателей, состоялся». Этот зал в доме при шведской церкви, кстати, был довольно знаменит. Белый, просторный, с хорошей акустикой, с гримерками, с туалетами. Он часто всплывает в воспоминаниях. Вот, например, футуристы Давид Бурлюк с Владимиром Маяковским устраивают тут шоу с громким названием «Наш ответ Маринетти». Маринетти — это вообще-то итальянец, основатель футуризма, но русские футуристы его в грош не ставили. Вот дает тут концерт музыкант Артур Лурье, герой моего подкаста, любовник Анны Ахматовой. Шаляпин тут выступает. Но самым громким событием, которое тут происходило, была «Собачья карусель». Это встреча нового 1914 года. Ее проводила знаменитая кабаре «Бродячая собака». Ожидалось

Нам это наконец надоело, и мы, человек 20-30, пошли в собаку на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из зала стали просить меня почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла. В этот самый момент из зала на нее смотрел молодой поэт Осип Мандельштам. И именно под впечатлением этого выступления написал свои классические строки про Ахматову. «В полоборота, о печально равнодушных, поглядела, спадая с плеч, окаменела ложноклассическая шаль».

Когда в 1917 году свергли царя, то шведский посол в России Эдвард Бренстрём посоветовал Фёдору Лидвалю, собственно, как и многим другим шведам, уехать ради безопасности на некоторое время в Швецию. Но у Лидвали была куча работы, и он остался. Но отправил, впрочем, в Стокгольм жену с детьми. В августе 1917 года ненадолго жена вернулась к мужу в Петроград, но большевистский переворот Фёдор Лидваль встретил в России без семьи. Рождество они все вместе встретили в Стокгольме, и в январе 1918 года Фёдор Лидваль опять вернулся в Петроград. Его бюро проектировало здание для товарищества братьев Нобель, родильный дом в Петрограде, банк в Самаре, отель в Кисловодске, и ни одно из этих зданий не было построено. Лидваль, видимо, чувствовал себя в некоторой безопасности, потому что был шведским подданным, но осенью 18 года Швеция начала эвакуацию своих подданных из России. Первый пароход вышел из Петрограда 8 октября, а последний в ту навигацию 5 ноября. За пассажиров, которые сами не могли оплатить путешествие, деньги внесло королевство Швеция. В 1918 году один за другим все Лидвали уехали из России и больше никогда не вернулись. В декабре 18 года эвакуировалось и шведское посольство. Швеция учредила специальную русскую комиссию по имуществу. Эта комиссия должна была защищать имущество шведских подданных в России. И на двери ателье Лидвали, например, была наклеена печать с гербом этой комиссии. Но это, конечно, не защитило ателье, оно было национализировано. В Государственном архиве Швеции до сих пор хранятся метровые просто стопки бумаг на оставшееся в Российской империи имущество. От просьб частных лиц вернуть положенные в банке несколько сотен рублей до миллионных требований от предприятий Нобелей и Эриксона. Архитектурное бюро Лидваля продолжило работать как самостоятельное предприятие до 23 года. Даже внутренний журнал сотрудники продолжали выпускать. Вот, например, стих оттуда про нового шефа, Андрея Оля, который был воспитанником Федора Ивановича. «Пускай он, как Лидваль, когда-то традиции свято блюдет, и нам, хоть в машне пустовато, почаще пиры задает». В Стокгольме Лидваль продолжил работать архитектором, но былой славы у него уже не было. Он служил в чужом архитектурном бюро и больше работал над чужими проектами, чем над своими. Оформлял, к примеру, фасады. Его дочь Ингрид вспоминала. «Папа вовсе не был сентиментальным и не жил прошлыми успехами, но его чувства, тем не менее, иногда выходили наружу. Он справился с ролью лично для него унизительной, прежде всего потому, что его профессиональная честь и любовь к делу никогда не давали ему ни передышки, ни отдыха. Но здесь, в Швеции, папе было интеллектуально скучно, и он ощущал себя духовно одиноким. С петербургских времен он привык, что зодчие и художники встречаются, говорят об архитектуре и искусстве. Папа так и не смог понять, что шведские архитекторы не испытывают потребности в неформальном интеллектуальном общении». В 1919 году белые взяли Екатеринбург у красных и проводили там поиски останков расстрелянной царской семьи. В протоколе осмотра вещей, найденных в Ганиной яме, где нашли останки членов семьи, значатся три металлических пуговицы фирмы

Это был подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Меня зовут Аксенов Андрей, и шведский сезон закончился. Жду вас через 2 недели на Ютубе, где буду проводить прямой эфир и отвечать на ваши вопросы. До встречи!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах «Нота Бене» мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композицией «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид, известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритмом блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать не глубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северный оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

Это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Фэдес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокабилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak

Well, I'm so lonely, I'll be so lonely, I could die. Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. А что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть приррок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

Как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобили Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобили. И постарался там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм-н-блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылкой, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Есть небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полой. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны. Темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки.
Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях. Неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне, противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо. Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся. Ну, кому мы мешаем? Да никому, все рады, вот мы тут и побудем. Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться. Ну, де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят в свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всеми любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной в ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать.
Далее, когда ФБР узнало обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай, позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам, все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования, потому что ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. Но во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов.
Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да, то есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруются, ну, не запрещено быть коммунистом, это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент, ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь в какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому мы должны им это компенсировать. Все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну. И наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты. То есть человек устроился на какую-то работу. Если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было.
Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей, новых, она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие левиттауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие левиттауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все левиттаун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, левиттауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционеры, там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающего среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натуральная американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось, которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки,

марихуану и рассуждает о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самое натуральное – отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной. И в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. А родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему, откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг друга за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы неправы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает

0: это общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально ни звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Но нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот этот Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
2: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия. Мне записать?
1: Ну да.
2: Привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
1: непосредственно Исаевым.
2: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия. Стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко. И как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
1: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
2: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотела купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки, ну мы, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке, и тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, ну можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. Я не знаю, что... Такая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Че там? Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Ну вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, там, знаешь, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкнута как орешки и заработаю себе 50 тысяч. Ну, кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче. Придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, чтобы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидении и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
1: Чей это концерт?
2: Не хотелось бы. Ну, это концерт «Чай вдвоем». «Чайф». Перепутала.
1: «Чайф вдвоем».
2: Я их в детстве путала, мне кажется. Я так говорю: «Чай вдвоем». Нет, «Чайф».
3: Ласковая моя, нежная, а я сегодня.
2: В общем, меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, ну тоже, если это стоит там 50-100 рублей, ну и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете, ну... Так скажем, в целом, меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе также больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, на половинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
1: Давай тогда об этом и поговорим.
2: С нашими слушателями?
1: Да.
2: Давай.
4: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
5: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
4: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
5: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
4: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
2: Привет, ребята!
6: Привет!
7: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
1: Враги.
2: Или вы враги?
6: Ну, мы такие очень хорошие друзья, мы знакомы уже год. Мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать. Подумали, будет интересно, прикольно.
2: Мне очень интересно понять. Все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Вите уже 36, получается же. Мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали и злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь, как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутой, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
8: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
1: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
8: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени, после чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
2: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь, потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
6: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они у меня забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, оставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
2: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована. И поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю, и очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
1: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
2: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация, и мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные и все?
6: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
1: Я согласен, я абсолютно согласен.
2: У мужла нет прав.
6: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
2: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды, такие представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание, и у нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот вот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
1: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
2: «Но такое противное, но что-то вот я просто хочу орать». Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
1: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство — это тебе кто-нибудь говорит там «не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, да, ага, ага». И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев, и вы все вместе общаетесь, и не бывало еще так, что после этого все такие, блин, ну зря ты кого-то позвал. Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
2: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
6: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто, чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
2: Меня само это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
1: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
2: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня. Уже звонят следующие ребята.
7: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить на перегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в вуз каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят и так далее, и так далее. И это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять gap year. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей, потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
1: Привет!
5: Привет!
1: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
5: Конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
1: В первый день школы.
5: И я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть. И, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно.
2: Да, согласна. Мы никогда не ищем с Витей себе сотрудников, наших и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. Ну, это знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто видишь, не в каждой профессии так, например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто, знаешь, думаю, почему еще родители так говорят. Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
5: Но это очень скользкая дорожка.
1: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
5: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, но я и говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового, если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
1: Абсолютно.
2: Ведь я... Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это брать. Я поступила в этот институт на заочку. За то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе. Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
1: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
2: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты классно.
1: Ты знаешь, что делаешь.
2: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично.
1: Не то, что мы.
2: Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну, потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
1: Что значит небезопасно?
2: Ну, это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
1: Извини,
2: пожалуйста. Ну, ведь, ой, как смешно.
1: Ну, просто такие слова ты говоришь, уничтожить.
2: Ну, я потому что знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей. крышей, с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда...
1: Куда ее заставляли?
2: Они сами ее. Она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили,
1: записали. Ты не считаешь, что это из ряда вон выходящая ситуация?
2: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
1: Ты бы разрешала Нине побыть год без поступления?
2: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
1: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?
2: Я бы... постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант. И если ты так говоришь, просто знаешь, как будто у нас такая вообще, такое общество, где такие осознанные родители, это мы сейчас живем в обществе с такими людьми, общаемся, это наши друзья. Но если ты вспомнишь своих одноклассников, ситуации, которые там возникали у ребят в школе, то ты вспомнишь о том, что вообще-то мир не так дружелюбен к подросткам, и у них очень мало свободы и выбора.
1: Я просто дружил с теми людьми, которых достаточно свободно воспитывали всегда. Этим они мне не нравились. Мне сложно, конечно, здесь, ну, обсуждать это, потому что у меня, ну, как бы, и в то время такие люди находились. Они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желания их детей, потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
2: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит, а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Че, правда? И вот она одна сидела и говорит...
1: И вы ее шеймили.
2: Ну, мы не шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все... Че, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, не-не, ну попопишь там или как-то еще, хоть чуть... Да не, Анна такая, да нет, такого не было. И мы были в шоке, никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята, это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально. Не надо учиться там на пятерку, можно на тройку. И в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
9: Лиза, привет. Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями. Не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях. Но во время них у меня нету свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей. Ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению. Я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
2: Привет!
10: Привет!
1: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
10: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее. Mm-hmm. И мне необходимо было как-то связываться с родителями.
1: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
10: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала. Я просто пользовалась им чисто для звонков.
2: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
10: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же, у меня есть компьютер.
1: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
10: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
1: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, они переживают именно за общение твое в интернете? Или за серфинг какой-то? Или за что вообще?
10: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Telegram, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не трогай мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю, и... и так далее.
1: Вау.
2: А помните, это было ведь очень распространено.
1: Синяки?
2: Ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты, и все это распространялось.
10: Да. Прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
1: Вау. То есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да? И в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
10: Ну, можно сказать, да, и так, но они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
1: против
10: есть,
1: телефона.
10: И он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
2: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка... Вот я даже не знаю, в кого. В выживальщика, в дикой среде или как. Чтобы у него не было никаких зависимых, так они у всех есть. И все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, у меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот сим сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они не оторвались. То ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильно, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
1: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
2: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много...
1: Я их помню.
2: У меня... Ты смотрел мои?
1: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками.
2: Ну, слушай, там...
1: У тебя даже песни есть.

0: И эти картинки моя мама нашла. Мы с ней сели перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там,
1: не-не, когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: Господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Но просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Нельзя просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Все мемы.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендую делать специалисты. Ты же знаешь, я сама вообще не готова брать такую ответственность. Боюсь.
2: Какая последняя инфа? Рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке, и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное – научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду выглядеть. Ну,
2: да я шучу, я шучу.
0: Ну, хихикни, я пошутила.
2: Да я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будут какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нету этого супа.
0: Какашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю про то, что Нина такой медийный будет малыш. Да может, это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, у нас с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.

0: Понятно, что.
1: Это я не про вас.
0: Закругляйтесь, а то, ребят, никакого. Если что, если это войдет в выпуск, Полина, это наша продюсерка. Или как, это редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы-то видели все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да!
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! Сегодня вы слушаете новый подкаст «Медузы» под названием «Атлантида». Его ведущие — это я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Может, вы помните меня по подкасту «Перцев и Гази».
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля». И еще я занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: О чем этот подкаст? Мы будем разговаривать с вами о стране, которой нет, которая, как Атлантида, погрузилась в волны прошлого. Мы будем говорить о России, о жизни в ней, быте в ней, потому что с тех пор, как началась война, прежней России больше не существует. Мы не будем утверждать, плохое это было государство, страна со всеми ее предметами, хорошая. Она была просто вот такой. И то, какой она была, мы будем обсуждать. Мы не утверждаем, что России как таковой больше не существует. Это не связано никак с рассуждениями о ее последующем бытие, целостности и так далее. Мы просто вспоминаем страну, которая безвозвратно изменилась. И с тем, что она изменилась, я думаю, согласятся и те, кто остался в стране, и те, кто уехал. Такие люди, как мы. По форме это абсолютно лично наше впечатление про какие-то явления российской жизни, будь то панельные дома, набережные рек, торговые центры. В наших, наверное, рассуждениях вы не увидите и не надо ждать от нас какой-то экспертности. Это просто что-то личное, которое всплывает в нашей памяти. Возможно, это такие своеобразные сны, медитации, такой подкаст-сон, подкаст-грёза. Можно сравнить это с рассматриванием семейного альбома. Кстати, вот подобный эффект, мне кажется, может возникать, когда рассматриваешь семейный альбом с советским прошлым. Да, это тоже страна, которой нет.
1: Наш подкаст о прошлом, которое внезапно стало прошлым, это на самом деле буквально про вещи, которые случились с нами вчера, потому что история и жизнь, она как вода, она течет, а мы попытаемся немножко эту стихию обуздать и зафиксировать. И, возможно, вещи, о которых мы будем говорить, они будут созвучны многим из вас. Что касается меня, я родился в небольшом поселке на севере Удмуртии, но если точнее в деревне, а потом перебрались мы в поселок, который по российским меркам достаточно небольшой, но по европейским он не такой уж маленький, 10 тысяч населения. Из него я медленно и верно по прямой траектории двигался с востока на запад. И на этом пути я побывал во многих городах. Я успел пожить в Ижевске, в Казани, потом оказался в столице уже в Москве. А в данный момент я вне России. Во время этого своего пути с востока на запад я смог достаточно много увидеть и много где побывать.
0: Я и пожил и на севере, в Архангельской области, и на юге, в Курской области, где я, собственно, родился. Потом переехал в Москву по работе, приходилось поездить много по России. Ну и, в принципе, как турист я много где бывал.

0: Начать мы решили с темы, которая сама напрашивается как вводная, как тема для первого выпуска. Это поезд, да, это поезд, который отвезет вас в нашу Атлантиду. Мы поговорим о том, какую роль поезда сыграли в нашей жизни, вспомним какие-то истории из нашего прошлого, ну и немножко позволим себе порассуждать о поезде, его развитии в России, как об образе развития самой страны.
1: Для меня поезда еще с самого детства, они были, можно сказать, как будто бы даже и живыми существами, потому что жил я первое время в деревне, еще даже и не в поселке, и мы даже жили на окраине этой небольшой деревни. И поезда были воплощением того, что существует такой мир за пределами деревни, потому что казалось, что она изолирована, что над ней как будто бы такой колпак, как из мультфильма про Симпсонов, когда там колпак на город одели. Вот в детстве было примерно такое же ощущение от деревни. Но вот эти поезда, которые внезапно откуда-то приходили, из ниоткуда и в никуда исчезали, они давали понять, что вот есть что-то за пределами всего этого, и они были для меня вот символом какого-то прогресса, и они были железные, они гудели, гул такой был над всей деревней всегда, когда они проезжали, и этот звук очень радовал, когда ты слышал его. И тогда я уже начал различать поезда, что были грузовые, это были скучные поезда, а были пассажирские. И пассажирские, они почему-то мне казались даже поинтереснее, потому что они были цветные и такие разнообразные, там люди сидели в них. Но были супер крутые поезда для меня в детстве. Это грузовые поезда, на которых везли машины, потому что там можно было рассматривать разного вида технику, а это в детстве вызывало очень сильный восторг. Но на поездах я достаточно долго не ездил, и в них, и внутри них я не бывал. Я только снаружи всегда их видел. Но я очень часто был под ними, потому что у нас не было нормального в деревне перехода для людей. Из-за этого мы с семьей, вот и я с детства, мы всегда вот под вагонами поездов пролазили. Ну и вот такая близость, как бы буквально, буквально твоей спиной такая махина была. Такая вот прямая близость с ними, она, честно говоря, ну, меня очень сблизила. Для меня поезда очень быстро стали такими родными существами. И вот с детства я их уже полюбил. Но еще помимо всего этого, у меня семья очень тесно связана с поездами, потому что мой папа, он уже много очень лет и до сих пор работает на железной дороге. И это всегда было и есть неотъемлемая часть нашей семьи, вся вот эта железнодорожная тема. И даже праздник, День железнодорожника, в детстве всегда был один из главных дней вообще в году. И вот все эти причины, которые я сейчас озвучил, но после них, как вы, наверное, уже поняли, невозможно не любить поезда уже с самого раннего детства. Но вот я говорил про изоляцию, которая чувствовалась почему-то вот в моем личном детстве, и поезда ее, ну, ломали вот эту стену какую-то в голове, говорили, что мир все-таки есть где-то за пределами. Дело в том, что где-то в начале, по-моему, нулевых по России таким турне на бронепоезде мчался Ким Чен Ир, тогда президент еще, не президент, а как я не понимаю уже даже,
0: ну, глава Северной Кореи, можно сказать.
1: Да, отец нации, северокорейское божество, короче. Ким Чен Ир, он ехал из Северной Кореи через всю Россию в Москву. И он проезжал нашу деревню. И вот это было просто событие. Это, я даже не знаю, я вот сам это лично не видел, потому что что-то мне не удалось это застать.
0: Старики помнят.
1: Ну да, у меня у бабушки просто еще был дом прямо около железной дороги. Из огорода видно было, как поезда проезжают. Они как будто бы на соседней улице были. И там проезжал Ким Чен Ир на своем old fashioned, как говорится, бронепоезде. И они выходили на полянку перед железной дорогой и махали ему ветками. Что вот, привет, иностранный гость. Но это действительно, вот, я думаю, для того времени, когда тем более еще не было так распространено какой-то информации, люди, в принципе, были немножко... В своем мире все жили, и тут событие, что какой-то иностранный лидер едет через всю страну на поезде, я думаю, это многие помнят, в принципе, вот из тех, кто жили у железной дороги, это событие, думаю, для них очень знаковое. Когда прошло это вот предвкушение иностранного гостя, это примерно вот начало нулевых, как раз в это время я оказался уже и внутри поезда дальнего следования. Ну, я вот хочу здесь это подчеркнуть, потому что на электричках-то я часто ездил все-таки, а вот на поезде дальнего следования я оказался вот в начале нулевых впервые. Мы с семьей поехали в путешествие, потому что опять сыграл тот фактор, что у меня папа железнодорожник, и в то время, да и, наверное, сейчас, у работников железной дороги, их детям льготы на проезд. И вот, и мы из этого пользовались поездами, и мы оказались в фирменном поезде «Кама», Пермь-Москва. И это в то время еще фирменные поезда, они были раскрашенные. То есть не было вот этого единого стиля. И Кама был синий и с волнами, словно река. Тебя река как будто бы несет в Москву, Кама. И это было вот наше, да, первое семейное путешествие. А у тебя, Андрей, были ли у тебя путешествия на поезде с семьей?
0: Ну, путешествия были, а вот именно как-то близость поездов не ощущалась. Потому что что в Архангельске, что в городе в Курской области, где я жил, мы, во-первых, а, находились далеко от железной дороги, б, в этом небольшом городке, ну, в принципе, была такая тупиковая ветка, она в Архангельске тупиковая, но так как это был областной центр, соответственно, туда и ходил поезд из Москвы, даже два, грузовые поезда, и мост был через Двину, где, в принципе, поезда иногда виднелись, но как бы это не было что-то близкое, что-то вот супер какое-то интересное, потому что оно было далековато, да, как бы не успеваешь, что ли, ощутить или приблизить, да, это если что-то далекое, часто это тебя не очень интересует, да, вот ребенком же интересно что-то вот посмотреть, да, как ты под ними пролезал, там, не знаю, потрогать, хотя бы вблизи посмотреть, но когда ты видишь это редко издалека, как-то это не очень тебя привлекает. Но зато ездить внутри поездов мне пришлось с самого детства, потому что в СССР было очень много разорванных семей из-за системы распределения. Многие люди работали совсем не в том городе, где родились или даже учились, и даже не в своем регионе, а их отправляли туда, где, значит, этот специалист больше нужен родине. И, соответственно, мои родители родом из Курской области, они были распределены в Архангельскую область на севера. Поэтому бабушки и дедушки у нас жили в одном месте, а мы жили совершенно в другом. Поэтому периодически нам приходилось перемещаться, на поездах тоже, но в советское время нам помогала авиация, потому что моя мать работала в подразделении Аэрофлота. Пусть немножко таком деревенском, но тем не менее. И как раз тоже работникам авиаотрасли полагались бесплатные билеты. Во всяком случае, на севере так было. Поэтому часто мы к родственникам могли летать на самолетах. И я вот поезда на самом деле припоминаю достаточно плохо. Это такие совсем-совсем туманные воспоминания. Ну, вот эта разорванность, да, получилось, что в силу некоторых причин, о которых, может, позже мы поговорим в следующих выпусках, мне пришлось жить у бабушки. Уже были 90-е, самолеты превратились в роскошь, да и в ту степь как раз они почти не летали, потому что все-таки юг России, вот Черноземье, оно ближе к Москве, чем Архангельск. Самолеты подменялись достаточно быстро. И, как правило, я с матерью, которая приезжала из Архангельска, ездил на поездах в Москву. Это были и российские, и украинские поезда, которые проходили через Курск. Их было очень много в то время. Но, видишь, ты впервые столкнулся с фирменным поездом, и, наверное, там были такие ковры, да, в проходах и в самих отсеках плацкартных. Может, там даже были искусственные цветы?
1: Нет, там скорее были просто скатерти еще на столиках были.
0: Вот в фирменном поезде, который из Курска ходил в Москву, он назывался «Курский соловей». Очень романтично. Одна из основных достопримечательностей региона – «Курский соловей», который очень красиво поет. Потом он, по-моему, стал называться просто «Соловей», потом поезда все в основном ушли под номера, и «Курского соловья» не стало. Это была для нас большая роскошь. И мы ездили на более каких-то простых проходящих поездах. И вот эти проходящие поезда, конечно, ну, не то чтобы завлекали и привлекали. Я помню, например, достаточно жуткую дорогу в поезде ночью. где не было окна, это была зима, окно было завешено байковым одеялом. Соответственно, ты пытаешься спать, очень холодно, ты в одежде, в шапке, значит, в теплой зимней куртке, в варежках, спать не очень получается, потому что холодно. Вот это, наверное, тоже очень сильно впечаталось в мою память, и прям вот нормально относиться к поездке в поезде я стал относительно недавно. Этот страх долго был со мной. Иногда мы ездили на дневных поездах. Это уже ничего. Приходилось ездить в тамбуре, например, стоя, потому что поезд был заполнен, на проходящие поезда заранее билеты не продавали. Из Курска доступных поездов, получается, не было. Вот мы приезжали на вокзал в Курске и стояли в очереди. Пока не придет какой-то поезд, и на него не начнут продавать те билеты, которые есть. Бывали добрые проводники даже, вот, ну, надо человеку, билетов нет, вот ему надо. Они брали этих людей, ну, правда. Ты мог стоять в тамбуре, например, ждать, пока человек сойдет, не знаю, если повезет в Орле. Тогда ты занял его место и уже ехал более-менее в комфортных условиях, может быть, даже с окном, а не с одеялом вместо него. Плюсом к окнам в странном состоянии, сквознякам, риском оказаться в тамбуре было очень неудобное следование. Это продолжается до сих пор для ночных поездов до Курска, потому что на пути из Москвы у тебя возникают крупные города: Тула, Мценск, Орел, где люди или входят, или выходят. Это ночь, соответственно, они шумят, мешают. В общем, ночи были бессонные, и поезд был именно тем этапом дороги, который вот, ну, хотелось прям, чтобы вот он скорее бы прошел. Может быть, первые там секунды еще ничего, ох, я еду куда-то, там что-то меняется в жизни. Потом все, поезд, приезжай быстрей.
1: Ну, возможно, я проезжал, получается, тогда с семьей твои края, потому что мы же ехали в Украину, и мы ехали тоже на украинском поезде, он был Москва-Мариуполь. Но, Андрей, твои детские воспоминания, конечно, они связаны, да, больше с тем, что ты превозмогал, а я, получается, наслаждался больше поездкой. Но на самом деле я особо ничего не чувствовал, потому что я был слишком юн, чтобы что-то понимать, и не особо осознан. А вот когда уже я перешел к самостоятельным поездкам, там немножко все поменялось. И еще ты упомянул про очереди за билетами. И вот как раз моя первая поездка самостоятельная была из Ижевска в Петербург, и мне помогли с билетом. Мне его купила моя знакомая через интернет. А тогда еще даже не подозревал про такое я. Она сказала мне: вот тебе номер, ты его назовешь в кассе, и тебе дадут билет. Я был в таком шоке. И вот, мне кажется, вот то время, как раз, по-моему, 2010-2011 года, когда стало возможно покупать онлайн билеты, это вообще перевернуло всю игру. Это одно из величайших вообще событий в истории России, мне кажется. Потому что такая часть жизни пропала просто резко у людей. Я помню, что еще потом в дальнейшем по привычке эти очереди были из нескольких человек у этих касс. Ну, кто-то, видать, еще шел, но потом они вообще исчезли. Сейчас в этих кассах сидят очень, мне кажется, скучающие в основном сотрудники.
0: Но очереди в 90-х – это просто что-то.
1: И вот, моя первая поездка была в Петербург, и вот тут уже немножко все начало меняться, потому что я был один, и это был очень долгий маршрут, и у меня появилась камера, и я стал много снимать и фотографировать. И тут уже я совсем стал по-другому смотреть на поезда. А потом у меня случился второй серьезный этап, я перебрался в Казань. А Казань у нас чуть ближе к Москве, и из-за этого в Казани были очень дешевые способы добраться до столицы. Буквально за 300-500 рублей можно было сесть на ночной поезд и оказаться в столице. И я стал этим пользоваться. И вот тут у меня просто в геометрической прогрессии выросло использование поездами. Но тут кроется одно последствие этой дешевизны. Дело в том, что это были сидячие места, и ими пользовались и люди, у которых очень странно себя ведут. Из-за этого я ездил в порой очень необычных вагонах с очень странной атмосферой. И в основном это была зима, очень было темно, были какие-то очень странные станции. И вообще казалось, что это какие-то, знаешь, такие сумрачные поезда. Просто непонятно, где они едущие, и с непонятными людьми, которые туда выходят и заходят. Бывали странные истории с проводниками в таких поездах. Дело в том, что у нас в этом уже таком очень странном поезде был проводник, который был, знаешь, такой, я даже не могу сказать, человек с очень странным эмоциональным состоянием. В один момент он стал искать себе какого-то собеседника. он подсел какой-то очень одинокой, скучающей женщине, сидел, все-то ей рассказывал, смеялся, а потом просто ее пригласил к себе в купе, и они там исчезли, ну, на долгое время. А потом они вернулись, красные, запыхавшиеся, лохматые, улыбающиеся. Потом они как бы попрощались, и я увидел в окне, что ее встречает как бы семья с детьми, с мужем. И я просто сидел, и у меня глаза вот были шире, чем они могли бы быть. Так что чем я чаще стал пользоваться поездами, тем чаще стали со мной случаться и встречаться всякие очень выбивающиеся из обычной жизни вещи и события.
0: Ну,
1: а у тебя были какие-то истории в поездах?
0: Вот с тех пор, как я поехал в Архангельск учиться в университет, мне какое-то время достаточно долгое, наверное, пока я не стал работать, бабушке и дедушке приходилось ездить на поезде. Ну и обратно, соответственно, Москва-Архангельск. И опять же, в этих путешествиях мало что могло тебе прибавить любви к поезду, потому что, несмотря на то, что Архангельск не так уж далеко от Москвы, 1000 километров, поезд с него шел около суток в то время. Ну и сейчас он идет в районе 20 часов. Почему так происходит? По пути много разных станций небольших в Архангельской области, начинается она большая, у которых поезд, вот это, ну, чуть ли не единственная связь с областным центром. Он там останавливается. В какой-то момент, раньше это была Конаша, потом станция Базерская, сейчас не знаю, я давно на поезде не ездил в Архангельск. Меняли электровоз на тепловоз, потому что самому Архангельску электрифицированной дороги до сих пор нет. Это, соответственно, занимало какое-то время достаточно большое и занимает, я думаю, до сих пор. То есть это вот, опять же, дальняя дорога, как раз поезд ночью начинает входить в эту территорию. Тоже эти люди, они выходят из Москвы, едут в города. Я понимаю, им надо, но мне-то хочется как-то отдохнуть. Я эгоист. Во-вторых, так как это долгая дорога, ты прямо вынужден взаимодействовать с попутчиками. И не всегда это приятные контакты. Можно, ну, просто ехать, можно с кем-то поговорить. Не скажу, что что-то хорошее прям я припомню из путешествия в поездов. Был забавный случай. Со мной ехал парень, он разговаривал активно с попутчиками, он был челноком. Ехала женщина с ребенком, тоже она была, я так понял, челноком, ехала девушка-студентка. Вроде как, ну, все было нормально и вежливо, пока они не решили играть в карты. Они мне предложили поиграть в карты, я в эту игру играть не умел, в которую они играли, и они объявили, что я паршивый интеллигент, и ими брезгую. Ничего страшного не случилось, все были трезвы, все были в приличном состоянии, никакой драки, ничего, но осадочек остался. И один раз в этом поезде меня обокрали на достаточно серьезную для студента сумму, причем деньги у меня украли из кармана брюк. Как это произошло? Какой гений карманного искусства смог это сделать? Я до сих пор удивляюсь. Но вот, опять же, для меня вот это вот не самая комфортная атмосфера была. Еще и Архангельск не сильно баловали качественными поездами. Может, фирменный был более-менее уже неплохой, а вот обычный, но он с этого был скоро, он чуть быстрее там на час, может, ехал, он был в состоянии вообще оторви и брось. А если это было лето, к нам присылали вообще чуть ли не 50-х годов какие-то вагоны с деревянными окнами, с какими-то полуободранными полками, дембеля ходят не очень трезвые, куча тоже, ну, не очень понятного вахтового народа. В общем, не прибавило любви у меня.
1: У меня куча историй, на самом деле, про людей, потому что я, наверное, побольше ездил или просто побольше помню. Но у меня, честно говоря, вот не было какого-то очень яркого негативного события или опыта, или встречи в поездах. Как-то все было в целом достаточно, знаешь, вот так киношно даже. Мне попадались очень разные люди, просто люди, с которыми я, наверное, вообще никогда бы в жизни в принципе не мог никогда нигде не встретиться, но в поезде мы, конечно, с ними встречались случайно. Я вот когда переезжал из поселка в Казань, я сел тоже на поезд такой ночной, в дождь. Сцена, как будто бы тебя депортируют. Но на самом деле я уезжал по собственному желанию. И сел я за стол, оказался рядом какой-то среднего возраста мужик. И я с ним просто стал разговаривать, куда я еду, почему. Я ему сказал, что я еду работать в рекламе в Казань. И он мне что первое, что сказал, что наверное, по распределению. Но я как бы его не стал его переубеждать. Но у людей, у многих картина мира вообще она не поменялась. Они вот и в поездах они это мне подтверждали. А были и достаточно современные люди. Как-то я ехал с женщиной, которая была достаточно состоятельна. И она мне говорила, что она просто не успела купить билет на самолет. И она мне все время оправдывалась, как будто бы говорила, что вот я еду, потому что, понимаете, на самолет не успела, и что-то так вот, билетов нет. Но она была очень приятная. Это, мне кажется, вообще один из немногих раз, когда я в поезде был настолько сыт, что я вообще не мог двигаться, потому что она меня постоянно угощала чем-то. Бывали и мужики такие трудяги. Как-то мне попался мужик, который ехал даже не в центральные города, он ехал как будто бы из какого-то Пермского края в Иваново. И меня вот это поразило, что вот существуют такие маршруты у людей, которые не включают в себя столичные станции, что люди где-то вот ездят какими-то перекладными по России, потому что все равно все идет в столицу. Были люди недалекие, были люди смешные. Как-то я проезжал Ярославль, и ты проезжаешь над Волгой в Ярославле, и видно вдалеке этих купола и храмы.
2: Угу.
1: И как-то ехали рядом со мной такая пара, они как зашли, стали пить пиво, и тут они... Когда вот мы проезжали вот этот вот вид, они примкнули к окну, я подумал, вот, все равно ценители, ну, чувствуют красоту, несмотря на то, что они ведут себя не очень культурно. Но они когда смотрели в эту даль, мужчина потом произнес женщине, а вот там вот, на том берегу, у нас торговая точка. То есть они, оказывается, не в красоту смотрели, они вообще по-другому видели этот пейзаж. Они видели, что у них там где-то торговая точка. А был вот у меня как-то мужичок такой... приятный. Даже не мужичок, а мужчина. Ну, просто вот с ним было легко ехать. Мы ехали, болтали. И он ехал до Нижнего Новгорода. Мы там и чай уже попили вместе, и все такое. Надо было уже ему выходить. И он, подъезжая, сказал, что вот его встречает друг. Я подумал, как классно, что его еще и друг встречает, что это прям какая-то, ну, он едет другу погулять в Нижний Новгород. И он, подъезжая, поглядел в окно и сказал, вот, приезжаю в город своего детства, но... родители меня уже здесь не встречают. И ушел. И оставил меня как бы наедине с этими очень такими мыслями сильными, что я потом такой сидел и думал, ну, блин, ну что ж ты так сильно ты меня растрогал. Короче, поезд, ты знаешь, это такой хостел на колесах. Я так считаю. Ты просто оказываешься с разными людьми в одном таком маленьком узком пространстве.

0: после того, как я переехал в Москву, вот эти долгие поезда Архангельск-Москва из моей жизни ушли, да, потому что это разорванная семья. Получилось, что я сам в одном городе, бабушка и дедушка в другом, а родители в третьем. И как-то надо между двумя городами было перемещаться. И Архангельск, конечно, в этом смысле был дальше. И если, например, ехать на какие-то выходные или даже длинные выходные, ну, это было совсем не вариант ехать на поезде, потому что ты только сутки едешь в одну сторону. И, конечно, это время очень убивалось. Я стал летать самолетами, и это было где-то конец нулевых, начало десятых годов. Самолеты начали становиться дешевле, авиакомпании пытались переманить людей, и, в принципе, получалось так, что цены были сопоставимыми, но я мог, например, на выходных съездить к родителям. Или не на выходных, да, чуть побольше побыть, да, время это все-таки, которое ты бываешь с близкими, это, ну, ценный ресурс, и тратить сутки в поезде на взаимодействие с чужими людьми стало слишком большой роскошью. Но поезд из жизни, он не ушел, потому что в Черноземье оно ближе, да, уже мы говорили, были поезда, и к бабушке я ездил на поездах. Помню, большим таким прорывом в комфорте дороги был запуск дневного поезда на базе электрички. Я такие видел в Москве. Такие бежевые электрички с хорошими сиденьями. Мне кажется, это были вот рексы, да, что называется. Ну, они были глубоко переделаны, старая электричка с мягкими сиденьями. Видимо, их потом спустили в регионы, они, значит, ездили. Вот он шел днем, и он шел чуть поменьше, ехал быстрее, чем обычный поезд, и, соответственно, им можно было ездить, например, не боясь, что тебя ночью кто-то разбудит. Следующим шагом стал запуск «Ласточки». «Ласточка» была тоже неплохим поездом, но не самым приспособленным для 6-5-часовой дороги, потому что там такие сиденья, ну, кто ездил, тот знает. Больше 2 часов ездить сложно. Потом запустили сидячие поезда, но уже хорошего качества, с такими мягкими креслами. Там был даже первый класс. С кожаными креслами, тоже быстрые, с достаточно гибким расписанием. Вот на таких поездах нравилось ездить. Потом, правда, стала в Белгород летать «Победа». Она была дешевле поезда очень часто, и все равно экономилось время, и опять же, да, с родственниками ты больше был, так немножко поезд из моей жизни на какой-то срок ушел. Наверное, приходилось ездить на Сапсане в Санкт-Петербург, но вот как-то Сапсан — это вот не то, о чем мы говорим, это не российский поезд, да, это чуть другое, это вот что-то другое.
1: Что касается меня, когда я переехал в Москву, у меня не получилась такая история, как у тебя, потому что, мне кажется, действительно, я был обречен просто всегда ездить на поездах, потому что у меня поселок, он стоит на Транссибе уверенно и основательно так стоит, то есть там проходят поезда постоянно, но там останавливаются всего несколько, а после ковида вообще там мало что останавливается. И до ближайшего города с аэропортом было где-то в районе 200 километров, что до первого, что до второго. И это просто неудобно. Неудобное время прилета. Надо было искать потом способ, как добраться до него. А тут ты на поезде просто садишься, едешь, конечно, 18-20 часов, может, чуть больше. Но ты выходишь из вагона на землю, потому что обычно не хватает перрона, если поезд длинный. Приходится выпрыгивать на землю. Но ты зато прыгаешь либо на перрон, либо на землю родного поселка и спокойно пешком. Или тебя встречают родители, и вы спокойно вместе идете в родительский дом. Так что поезда, поэтому они, наверное, на меня очень сильно и повлияли, потому что я так часто ездил на них, и ты смотришь в окно, ты смотришь на людей, ты вот привыкаешь к этому медленному, такому размеренному преодолеванию территорий, пространств, и это влияет очень на то, как ты, в принципе, живешь, и то, как ты относишься к тому, что вокруг тебя. И мне кажется, поезда, они как вот постепенно вода точит камень, вот поезда, они меня очень сильно изменили. Но они, в принципе, прививают тебе такую любознательность какую-то, потому что тебе надо это время прожить, и за это время, на самом деле, которое кажется мучительно долгим, оно порой бывает вообще незаметно, потому что ты настолько сконцентрируешься на каких-то вещах, либо который внутри тебя, либо который снаружи тебя. И это так, мне кажется, работает.
0: Ну, получается, что ты до такой степени любишь поезда, что доехал на поезде от Дальнего Востока до европейской части страны.
1: Да, у меня было такое путешествие с моей женой в 2019 году. Я просто очень часто открывал карты Google и смотрел все, что дальше Урала, и так мечтательно облизывался на это. И она потом сказала: ну, блин, 2019 год, мы молоды, нас ничто не обременяет, у нас есть финансовые возможности, есть время. И она сказала: ну, давай сделаем это. И мы купили билет и полетели в Владивосток, и обратно мы добирались на поездах по земле. Мы ехали, причем часть по Байкало-Амурской магистрали, потом мы вернулись на Транссибирскую магистраль, и вот мы проехали всю страну, по сути. И причем вот по этой мистической Байкало-Амурской магистрали, по этой необычной всесоюзной стройке, которая была построена вот посреди абсолютно ничего. И вот мы видели все это.

На Байкало-Амурской магистрали, в принципе, тебе надо всегда пересаживаться. И мы, да, мы выходили и на Байкале, и мы выходили на станциях, которые были долгие. То есть мы побывали даже на кусочке Якутии. То есть мы много где были, много чего видели. Это, конечно, сильный опыт. И на самом деле вот сейчас, спустя время, я понимаю, что это мы как будто бы, честно говоря, прощались с прошлой жизнью. Потому что это было слишком красиво. Мы приехали домой, у меня были еще все живы, здоровы. Ко мне приезжали друзья из города. Мы виделись со всеми друзьями по пути. То есть это было еще открытые границы. Это был такой красивый финал прошлой жизни. Вот сейчас я так это воспринимаю. Но тогда вот именно это была мысль, что просто давай сделаем это, а то вдруг что-то в будущем будет не так. И это, конечно, предчувствие не подвело.

0: Ты вот еще, Андрей, упомянул про современные поезда, и я хочу сказать, что мне на самом деле очень нравилось то, что происходило с российскими железнодорогами, их модернизация, все эти новые поезда, мне это очень нравилось. Но вот тут, мне кажется, показательная история такого поезда, как «Стриж». В России была такая и есть традиция, что дают название птиц фирменным скоростным поездам. И вот «Стриж», мне кажется, вот эта история всего того, что произошло за последние 9 лет. Потому что «Стриж», он изначально был куплен, по-моему, в Испании. Это, по-моему, испанская фирма.
1: Да, испанская фирма «Тальго», да.
0: Он был куплен, чтобы соединить Москву и Киев. Это был, должен был быть скоростной поезд между Москвой и Киевом. Но в 2014 году это сразу уже отпала идея. И его поставили на сообщение между Москвой и Нижним Новгородом. Он так покатался, поездил. Я даже в нем один раз прокатился. И потом, когда Москва стала делать сообщение с Европой, он стал маршрутом Москва-Берлин. Это был скоростной поезд. Туда было ехать примерно 18-20 часов. Кстати, как ко мне в поселок. Абсолютно идентичное по времени. И после того, как случилась пандемия, его отменили. Спустя время его поставили на сообщение между Самарой. А сейчас, после начала войны, его полностью отменили. То есть этот «Стриж», вот он попал в Россию и все пытался, вот, ну, пытался он взлететь, он пытался куда-то полететь. Но в итоге он так и не взлетел. В итоге он теперь просто, по-моему, стоит и ждет какого-то момента, чтобы снова быть в строю.
1: Про изменения поездов в России ты сказал очень хорошо, потому что вот эти все поезда закупленные, наверное, кроме «Ласточки». Не знаю, мы не эксперты, насколько глубоко «Ласточка» укоренена в России, в смысле производства.
0: Она тоже иностранная, по-моему.
1: Ну, она «Сименс», но она производится в России. Вопрос, насколько детали к ней локализованы. «Стриж» перестал ходить, «Сапсан», ну, тоже, мне кажется, недалеко осталось. Но вот именно в российских вагонах и поездах все равно меня поражало, что это вот какая-то часть вот попытки, да, России, правда, осовремениться, да, что-то вот получается, если там «Стриж», «Сапсан» что-то привнести из-за границы, передовой опыт, и самим начать что-то делать. Но вот всякие детали, не знаю, вот в этих новых сидячих поездах кресла, ну да, они достаточно удобные, но ты смотришь, как они сделаны, буквально вот рама сварена, там что-то к ним приварено, они сами, значит, к полу приварены, стоит этот тот же титан, дизайн не очень как бы проработан, проводники вот эти в форме. Я понимаю, что они везде в форме, но в России почему-то еще вот как бы связываешь это, что проводник какой-то как силовик, да, вот он следит за порядком в том числе. И поэтому вот поезда как-то очень как бы рифмуются российские с судьбой самой России. Очень хорошо, что ты начал этот разговор.
0: После твоей такой речи сильно, я хотел бы рассказать про свою последнюю поездку в Россию. Когда последний раз я был там, я снова ехал на поезде домой, и это была очень приятная, хорошая поездка, потому что для меня все-таки действительно поезд – это часть моего ощущения, что я на родине, что я дома. И я запомнил, вот как в ночи, зимой, по-моему, замерзли провода, и у поезда только приемник по ним скользил, и в окне все искрилось от этого. Такие вспышки были, всплески света. А на обратном пути, когда мы были уже в Москве, я видел, как из поезда соседнего

0: который тоже прибыл, выходит куча людей с детьми и с подарками. Просто как будто весь поезд был с детьми. И я еще подумал, а почему так интересно, что происходит? А потом увидел, что это маршрут поезда Москва-Великий Устюг. Потому что это был специальный поезд Деду Морозу. И это было очень мило.
1: Наверное, может сложиться впечатление, что я сейчас вот ну, такой ненавистник поездов, да, как бы Андрей очень любит поезда, я их просто ненавижу за некомфорт, еще что-то. На самом деле, наверное, это идет все от бедности, потому что в последнее время, когда приходилось сталкиваться с поездами, например, по работе, я ездил к станции Шиест. Шиест — это просто станция, там поселка нет, это поселок Урдома. Несмотря на то, что это Архангельская область, ближе всего там находится Сыктывкар, место, где есть аэропорт, куда быстро добраться, и сообщение железнодорожное. Там я поехал в купе, комфортное место. Оказалось, что там еще не было народу. Это был переделанный старый вагон, в нем был запах печки, значит. Купе, в принципе, обновили чуть-чуть, да, но вот эта советская ДСП, фанера, она сохранилась. Это вот такой был, наверное, поезд мечты. Я подумал, что вот в этом поезде в детстве я бы проехать хотел. Да, вот с таким же, с одной стороны, вот этим ретро-видом, но нормально отапливаемый, с нормальным окном, с нормальными полками. Летом, я так понял, даже в нем включается кондиционер, на него поставили, с биотуалетом. В общем, все прекрасно. Да, и все-таки с этим вот, что это старый поезд. И что-то, наверное, в моей голове немножко после этого стало на свои места. Сейчас, когда ты начинаешь вспоминать, и этого вот не хватает. Действительно, наверное, не хватает, и все-таки это иногда нужно было делать. Вот это, я понимаю, да, в нем было, может, сложно заснуть в этом поезде, который постоянно заходят люди и выходят люди, но сам поезд как бы тебя баюкал. Вот этим своим качанием туда-сюда, вот монотонными звуками дороги. Может быть, кстати, это из-за не очень хорошей звукоизоляции тоже происходило. Ну, в общем, вот это ощущение ни с чем не перепутаешь, и погружение в сон тоже. Не зря на Ютубе можно обнаружить достаточно много таких АСМР-видео со звуками поездов.

0: На этом наши истории, связанные с поездами, не подошли к концу. Но, наверное, самое важное, самое интересное, то, что мы хотели сказать и сами себе, и вам, мы уже сказали. Поэтому мы будем с вами прощаться. Если вам понравилось, пишите. Мы продолжим разговаривать с вами о былом, о нашем былом. Мы пока думаем, как вас подключить к этому разговору. Может, письмами, может, войсами. Мы вам обязательно сообщим. Как только придумаем, мы должны для этого созреть. И, может, и вы должны для этого созреть. Подумайте. Пожалуйста, напишите свои мысли по этому поводу на электронную почту podcasts@meduza.io. Ну, а мы будем прощаться. До свидания.
1: Спасибо большое, что слушали нас. Это был подкаст «Атлантида».
0: Запоминаем название.
1: И подписывайтесь на нас в тех приложениях, в которых вы нас сейчас слушали. Всем пока!

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

0: Ну, сейчас было лучше.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

пятниц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник по

градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

багровым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. С началом новой стадии войны, которую Россия ведет против Украины, с полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, сотни российских режиссеров, актеров, продюсеров, кураторов, театральных художников покинули страну. Они оказались в самых разных местах, и многим из них удается, конечно, с разной степенью интенсивности, продолжать профессиональную деятельность. В Берлине, где мы делаем «Радио Сахаров», происходит довольно много театральных событий на русском языке или связанных с русскоязычными авторами. И, конечно, не только театральных. Берлин всегда занимал совершенно особенное место в мире русской эмиграции. И, в общем, можно вспомнить, насколько интенсивно художественная жизнь шла здесь и 100 лет назад, и 10 лет назад. И, конечно, я обязательно буду и дальше говорить о том, что происходит в Берлине, но очень интересно то, что происходит в других местах. Особенно это, если не столица. Вот, например, испанская Гранада усилиями режиссера Анастасии Патлай становится местом, где с регулярностью происходят читки новых пьес, написанных российскими драматургами. Эти читки и на русском, и на испанском языках. А сегодня мы послушаем голоса, которые звучали на прошлой неделе во Франции, звучали и на русском, и на французском языках, и происходило это вовсе не в Париже, а в Лионе.
1: Меня зовут Марат.
2: Меня зовут Таша.
3: Ксюша.
4: Меня зовут Александр.
5: Юлия.
6: Анастасия.
7: Алена.
8: Для безопасности я представлюсь как Аня.
9: Меня зовут Наташа. Мне показалось, что здесь я нужнее сейчас, что сейчас в России я должна остаться в Белгороде и говорить о том, и видеть то, как вообще меняется мнение, люди, как война вообще забирается в каждого человека, как она придет в этот город.
2: Я тот самый перерывчик небольшой между первой и второй, потому что родилась аккурат между выборами вступления Путина на второй срок. То есть я другой страны вообще не видела. Дети, которые родились при Путине, начали убивать детей, рожденных при Ющенко, Януковиче, Порошенко, Зеленском. И это пиздец. Потому что, если так подумать, когда началась война, мне было... Пиздец, мне было 9. Получается, когда началась полномасштабная война, полномасштабное вторжение, я заканчиваю школу. Мне было 11, когда убили Немцова. Ну, я родилась в год Беслана.
1: Моя жизнь сейчас ужасна. Я живу в фашистском государстве и в глазах украинцев, и не только. Скорее всего, я тоже фашист. Хотя я себя не ассоциирую с русскими. Я русский только по паспорту и по языку.
10: Не все так однозначно. Страдание способно приковывать к себе внимание человека и таким образом не давать ему рассеиваться по мелочам, растрачивать себя в суете дней. Страдание тоже ставит приоритеты и формирует ценности.
11: И да, конечно, мы обсуждаем войну с ним. И, конечно, мы абсолютно одинаковых позициях, причем мы и на эмоционально близких позициях, хотя я эмоционально проявляюсь ярче. Он, естественно, сдержанный. Но тот факт, что я могу... Это я выяснила его позицию, естественно, на первом свидании, потому что я вообще чрезмерно прямолинейна, когда я почувствовала, что можно об этом говорить, я стала об этом говорить. Вот. И, ну, оказалось, что все... Ну, иначе бы не было романа. Естественно, это, в общем, основной момент. Но просто его бы не было.
12: Тяжело, потому что ты боишься с людьми разговаривать, с незнакомыми. То есть ты не обсуждаешь политику ни с кем. Только со своими единомышленниками, в которых ты там на 100% уверен.
13: На нас никто не нападал. Все наши догадки – это наши догадки.
0: Это проект, который называется «Музей непридуманных историй», и который его создатели описывают как перформативная, партисипативная выставка. Если вы помните, мы совсем недавно говорили о том, что такое партисипативный театр, и вот замечательный пример такого театра. В музее непридуманных историй представлены работы русскоязычных художников и художниц, которые после начала российского вторжения в Украину обосновались во Франции. За это время они прошли довольно долгий путь внутренней работы от шокового состояния до ощущения острой необходимости поделиться с французской аудиторией своим видением, своим личным опытом того трагического контекста, той ситуации, в которой они оказались помимо своей воли.
3: Ton père m'a parlé de ton coup d'éclat sur Facebook et il me l'a montré. Je te préviens, tu es perdu dans une forêt obscure. Hélas, le nombre de livres que tu as lus ne t'a pas aidé à développer ton esprit.
0: В выставке принимали участие художники и художницы разных поколений и представлявшие разные художественные дисциплины. Это и драма, видео, звуковая инсталляция и перформанс. И всех участниц и участников Музея непридуманных историй объединяет даже не столько художественное видение или их эстетические методы, сколько политическая платформа, радикальное несогласие с политикой нынешнего российского режима. Музей непридуманных историй был собран дуэтом кураторов, это Ника Пархомовская и Артем Арсенян, и он представляет работы 9 авторов, создателей звуковых или визуальных образов, которые работали вместе, поскольку они все были участниками трехмесячной резиденции в Лионском театре Нувель-Женерасьон. Именно этот Лионский театр и российский театр сопротивления, о котором я говорил, кажется, несколько раз, то совершенно точно, в 13-м эпизоде подкаста «Закати сцену», собственно, вот эти два театра выпустили в Музее непридуманных историй в партнерстве как копродукцию. Вот что рассказывает о проекте одна из его создательниц Ника Пархомовская.
5: Появилось уже несколько музеев, если их можно так назвать, наверное, музеи в кавычках, среди театральных проектов, сделанных российскими художниками в эмиграции. Название наше родилось из обсуждений с моим сокуратором Артемом Арсеняном, когда еще не было даже предположений, кто будут те художники, с которыми мы будем работать, когда мы просто вдвоем придумывали проект. И это была история для нас про то, что есть живые люди, у которых есть обстоятельства, чувства, переживания, связанные с необходимостью покинуть родину после 24 февраля и с тем, как они приживаются в новых местах, с тем, как строится их маршрут на этом пути, потому что далеко не для всех этот путь был прямым и простым, и даже для тех, кто сразу оказался во Франции, он, конечно же, часто очень тернист. И, собственно, именно из вот этой интенции сделать что-то одновременно очень индивидуальное, что-то очень личное и выходящее на уровень обобщения такого разговора вселенского масштаба. И родилась идея непридуманных историй. А музей – это такая коллекция этих непридуманных историй. Для нас было важно, что, как для людей, которые очень много имели общего с русским театром, что, наверное, мы все-таки от него каким-то образом хотим отделиться даже на уровне слов, даже на уровне вокабуляра. И мы подумали, что музей – это лучшее слово для описания нашей идеи, просто потому что в музее может быть самое большое разнообразие. Да, это не галерея, не перформанс, это коллекция. Коллекция чувств, мыслей, переживаний, коллекция очень разных объектов. Коллекция, которая говорит о разном. Что касается, собственно, проекта, то это такая сложная, очень сложно сочиненная конструкция, сложная конфигурация. Есть два куратора, есть люди, отвечающие за звуковое и визуальное пространство. За визуальное пространство отвечает Эльдар Кархалёв, художник кино, который много работал с ведущими российскими режиссерами, такими как Алексей Герман-младший или Михаил Мистецкий, например, который уже больше года живет во Франции. Для него это стал первый проект, который он здесь осуществил. Звуковым пространством занимались два художника: Ксения Марокканская, композиторка, певица, поэтесса, пианистка, и Даниил Кранкевич, который известен по работе саунд-дизайнером для новой сцены Александринского театра, в частности, для спектакля Михаила Патласова. Например, очень известного спектакля, посвященного автократии, тоталитаризму и сталинским репрессиям, «Чука-Гек». Кроме этого, над проектом работало несколько художников. Имя одного из них мы не можем называть. Он фигурирует в общем описании выставки и даже в этикетке к своему объекту под псевдонимом. Есть художники, которые уже находятся во Франции и чувствуют себя в большей безопасности. Тоже надо назвать их имена. Это Эстер Бул, в прошлом драматург, всем известная под именем Ася Волошиной. Это Алексей Наджаров, композитор. Это Александра Польди, цирковая артистка, режиссерка и педагог, много сотрудничавшая с Упсала цирком. И это режиссер документального театра, режиссерка документального театра Вика Привалова. Кроме того, в проекте участвует видеохудожник и куратор из Уфы, который долгие годы жил в Москве, Шамиль Шаев. И его объект посвящен теме угнетения членов ЛГБТК-сообщества в России и нарушения их прав. Его объект представляет собой восьмиканальную инсталляцию, в которой можно видеть, с одной стороны, веб-камы, то есть такие общие планы двух городов, в которых он жил, Москвы и Уфы. А с другой стороны, частную, личную, глубоко приватную жизнь представителя ЛГБТКЮ-сообщества в России, который фактически там находится вне закона и имеет право проявлять свои чувства и быть собой только под покровом темноты, да, когда их никто не видит. И вот эта ситуация видимости на больших экранах, она особенно важна, наверное, в контексте нашей выставки, потому что мы говорим про то, как права самого разного рода меньшинств угнетаются в России. Само пространство выставки очень темное. Это не должно, мне кажется, никого пугать, потому что и мысли наши, да, темные, и жизнь наша сейчас не то чтобы так лучезарна, но объекты большей частью интерактивные, к ним можно подойти, с ними можно поиграть, как, например, с объектом Александры Польди, он называется «Новая жизнь» и представляет из себя диск с зеркальной поверхностью на канате. Это такое воспоминание о цирковом прошлом, о цирковом настоящем Александры Польди. При этом вокруг него размещены вещи, которые могут с помощью зрителей или с помощью художницы попадать на этот самый диск и балансировать его. То есть поиск баланса в этой новой жизни – это самая главная тема объекта Александры и цель ее игры. В зависимости от найденного баланса существует и звуковое пространство, которое очень точно отражает, благодаря датчикам, специально установленным под диском датчиком, то положение самого диска, да, зеркального диска, который оно занимает. Ну и, конечно же, тут звучит тема того багажа, того, что мы взяли с собой, того, что нам необходимо, какого-то ментального мусора, который мы тащим с собой, наших проблем, наших повседневных вещей, нужных и ненужных и так далее. Есть объект Аси Волошиной, теперь Ася носит имя Эстер Бул. Она отказалась от своего имени после того, как уехала из России, а сразу после начала войны. Она написала пьесу «Крайм» о преступлениях России в Украине. И эта пьеса уже переведена на французский, должна быть опубликована, но на нашей выставке присутствует в виде фрагментов, которые звучат из клубка наушников, напоминающих перекати поле. И к этому клубку, лежащему на столе, можно подойти и взять столько боли, цитируя Сьюзен Зонтон, сколько тебе подвластно, да, сколько ты можешь. И именно с этой болью Ася или Эстер так интенсивно работает. Кроме того, сама художница находится под столом практически на всем протяжении выставки. И вот эта перформативность создает еще больше, да, ощущение сопричастности. С одной стороны, драматург отрывает свой текст от себя, а с другой стороны, он находится в как бы вечном диалоге с ним. Сам объект называется «Стетоскоп». И авторка считает его рекурсивным. Это объект, который дает нам такую обратную перспективу, дает возможность послушать боль Украины, тогда как обычно благодаря стетоскопу слушают наше собственное сердце. Объект Алексея Наджарова – это робот. Робот, я бы сказала, с человеческим лицом. Такой генеративный объект, созданный в ответ на попытку разобраться с тем, что происходит в эпоху развития новых технологий, с дихотомией человеческого и нечеловеческого, с тем, что художник испытывает в изгнании, насколько уязвимым он становится, насколько невидимым он становится, и насколько искусственный интеллект, да, нейросетевые технологии могут подменить его и подменить человека вообще в этом мире. И, наконец, два объекта, которые символизируют собой то, что происходит с Россией сегодня. Это «Темная комната» художника под псевдонимом Георгий Богачев, где можно увидеть фотографии из фотоархива автора разных лет. Это фотографии 2010-2023 года, которые распечатаны и лежат в небольшой черной коробке рядом с фотоувеличителем и ванночками для проявки. Каждый зритель может взять по одной фотографии из этой коробки и развесить их на стенах вот этой построенной нами темной комнаты для того, чтобы создать собственный нарратив. И таким образом зрители вступают в коммуникацию не только с объектом, но и друг с другом, что они продолжают рассказывать эту историю один за другим. А снаружи этой темной комнаты висят экраны, в которых можно прочитать французские субтитры и услышать в наушниках голоса людей, оставшихся в России, которые были собраны режиссеркой документального театра Вика Приваловой, известной также по своей активистской деятельности. Все эти объекты существуют порознь, но они, конечно же, невозможны, если они будут разъединены. Они существуют и в коллективном пространстве, они создавались в наших диалогах, в наших разговорах большой группы, они не представляют как бы отдельных художников, или, вернее, они не только представляют отдельных художников, но они и наполняют друг друга, вступают друг с другом в диалог и создают поле выставки, поле художественное и человеческое поле проекта. Этот проект, мы надеемся, что будет продолжать свое существование и дальше. Он мобилен, он легко перевозим, он не занимает много места, он довольно простой в эксплуатации. И мы очень, я, Артём, команда театра, мы очень надеемся продолжать поиски партнеров и поиски площадок для его показа, потому что, мне кажется, очень важной тема видимости русскоязычных художников в изгнании, тема коллективного именно высказывания, а не только индивидуального переживания той боли, которая, безусловно, у всех у нас есть, и осмысление того, что с нами произошло за время после начала войны.
0: Проект «Музей непридуманных историй» завершил свою работу в Лионе. Он будет показан и в других местах, о чем, я надеюсь, мы расскажем. И, конечно, деятельность тех российских театральных профессионалов, которые оказались во Франции, продолжается. И не только в Лионе, и не только, естественно, в Париже.
5: Когда я перебралась во Францию, я была в таком отчаянии, я не понимала, куда мне самой идти и с чего начинать. Что когда мне позвонила моя хорошая подруга, с которой мы когда-то вместе делали третий эдишн проекта СОТ, образовательной платформы для художников современного танца. Ее зовут Дина Хусейн, она очень давно живет во Франции. Мама мне позвонила и спросила, можем ли мы что-то сделать вместе. И я с радостью откликнулась на это ее предложение. В итоге наших долгих разговоров родилась идея сделать платформу для поддержки художников современного танца. Сначала мы получили поддержку только от швейцарской институции, которая называется «Прогельвеция», который, возможно, кто-то из слушателей знает. И поэтому в основном речь шла о сотрудничестве с художниками танца, расположившимися в Швейцарии. И это был онлайн-проект. То есть в рамках этого проекта мы, с одной стороны, встречались регулярно раз в месяц с специалистами из Европы, которые рассказывали про трудности и радости адаптации и поиска средств художественной реализации в Европе и в Швейцарии. Мы также встречались с группой художников, что называется, уже зарекомендовавших себя, которые остались в России или которые уехали, для того, чтобы понять, как наше тело реагирует на войну, как наш мозг реагирует на войну, можем ли мы продолжать двигаться, можем ли продолжать сочинять вместе или по отдельности. И мы сделали с Диной open call для проектов, связанных с современным танцем, который в итоге вызвал огромный интерес. Мы даже не ожидали. У нас было больше 60 заявок. Из них мы отобрали вместе со швейцарскими кураторами 6 проектов. И они разрабатывались в ходе онлайн-резиденции. Результаты, которые были представлены на большом симпозиуме, тоже в онлайне, в конце мая. Но, к счастью, в этом сезоне мы получали поддержку еще и французского института. И теперь мы делаем проект во Франции вживую. Этот проект реализуется на базе резиденции в Бордо и резиденции в Нанси. Мы уже встретились первый раз в самом начале октября с небольшой группой танцхудожников из России, русскоязычных танцхудожников. В нашей группе также есть драматург и кино- или видеооператор, с которым вместе мы сочиняем некий финальный фильм, который, надеемся, презентовать в самом конце этой резиденции большого этого проекта живого под названием «On Off». Это случится в 20-х числах декабря в Нанси. Мы планируем встречу и показ 21 декабря. Это то, что уже можно, наверное, анонсировать.
0: Удачи нашим французским коллегам в их начинаниях. А мы будем дальше рассказывать о Российском театре, который теперь живет и работает в других странах. С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: радио Сахаров. Нас много.
1: Или тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду, или можешь, например, инвестировать в Кавачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава-чая», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен YouTube в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава-чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава-чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
2: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
2: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
2: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
2: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
2: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется, работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это ты такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
2: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея это все-таки была твоя, да.
2: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
2: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще-то сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерских организации тогда появлялись как грибы.
3: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что, типа, хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все уже было, все было устроено совершенно по-другому.
2: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То есть это все время менялось, и какие-то долго проекцию, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
3: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
2: Благодаря подкасту «Кавачай».
3: Я была найдена.
2: Найдена.
1: Сханчена.
2: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
2: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональный массажистский красильщик, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки, и в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
2: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
3: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что а вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала, потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
2: Да не отлично реагировали.
3: Я ездил один раз с Ильей.
2: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
2: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как как бы от лица Ковача.
2: Ситуэйшн заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуэйшн заключался в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я почему про это говорю? Что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
2: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими. Что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину. А про Украину, но ручня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
2: Ну, бывает такое, знаешь, случается. Особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи.
3: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
2: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Это что ты думаешь? Я абсолютно не верю. Когда дождь идет, знаете, вот этот...
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
2: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми. С россиянами общаешься, все, дорога, да, общаешься с украинцами. И ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Начинаешь... Вот делаем мы, не знаю, благотворительность, и делаем мы... начинаем общаться с благотворительными организациями в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
3: Это правда.
2: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать, а тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, мне совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаста Ковача, я только приветствую такой...
2: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие. На самом деле, особенно вот эти два года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно, потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно, потом тебе задавать вопросы, и выясняется, что все вот предположения, как ты думал, как надо там не стараться выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки, все на самом деле понимал неправильно. Поэтому завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, ты спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделаете вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
2: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
3: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
2: Так.
3: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по МСК.
2: Ой-ой-ой.
3: И вот, ну, как бы, вот в службе поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
2: Ну, тут как бы, тут можно было бы догадаться, да, но, в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
1: Да, ну, у нас это в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
2: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
1: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
2: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
1: Я хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
2: О, Господи, Михаил нас слушает?
1: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде Телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
2: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
1: Как все к этому пришло и почему?
2: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформы. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
1: Например, меня.
2: Да, я тебя люблю. Да. Вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да, сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да, и таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
1: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
2: Да, ну, приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот, не говоря о том, что как бы, конечно же, сейчас я уверен, что люди медленно, но отписываются.
1: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
2: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полууши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
1: Ну еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только, даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
2: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что то, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то, ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну, там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой» и собираем деньги в Украину, и уже собрали 200 тысяч, а к концу года за 500 000 выйдем, ну, так точно, скорее всего, хорошо выйдем за 500 000. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся, оказался не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за 3 дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города, потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей, потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-то новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свою изначальную мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
3: Я думаю, что у службы поддержки у него вначале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта вот происходит ад «распространите». И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще мы жили как бы на этом вайбе как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
2: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
3: Да.
2: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция распространите, специальная функция распространите, в таком виде не нужна. Это не только распространите, то есть это посмотрите, это возможно. Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место, условно. Да? Ну, понимаете, условно цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, всеюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
3: Очень поздно.
2: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
3: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
2: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что, ну, как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это же было, и это уже было.
1: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы хтони то, что, ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
2: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
1: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
2: Гораздо больше.
1: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
2: Да, я провалился как 2 нации.
1: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
2: 2 по цене одной.
1: Да, господи, 2 нации по цене одной. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить, на самом деле, ну, такое, не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас, совершенно жуткими последствиями, значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
2: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать? У нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать. Mm. пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
3: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая, жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто... И у меня... Я такая... Что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал типа шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
2: Ну, теперь он может продать все эти шаржи?
3: Да.
2: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
1: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
2: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам. Да,
1: приятного прослушивания.
3: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
1: Вообще позиция хорошая, конечно, даже, я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
3: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
2: Да.
1: Хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
2: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывают проекты, которые говорят, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории. Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки. Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
1: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
2: Просто передать, и все равно типа, кто-то должен заниматься, понимаешь? Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа. А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
1: То есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
2: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину 50 тысяч евро в месяц.

0: Они существуют, называется «Первая линия». У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета выкладываем некоторое количество материалов в разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало двухлетнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть трое детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
1: пожить.
0: В принципе, пожить, да. Нормально.
1: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
0: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
1: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженный ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Ковачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
2: Да? Прости, да?
0: Как кто?
1: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
2: А, ну это только Саша и все.
1: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
0: Ну звучит хорошо, так.
1: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
0: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
2: Не вариант.
0: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
2: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать.
0: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
1: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
0: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи. И что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше». Потому что это просто психологическое издевательство.
2: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
0: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, mm-hmm. в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
1: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Ковачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
0: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
1: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Ковачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, чисто на подумать.
0: А могу съездить в отпуск?
1: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
0: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
1: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
0: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинает дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
1: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать...
0: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех, заокеанских, не хватало очень.
1: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
0: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.

0: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди, и каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
1: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа совместно наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать, как бы всегда был один человек, который был не согласен.
2: Можем его назвать.
1: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен, и в конце концов мы поняли, что мы, блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И на это было так важно все эти годы, и это действительно очень хочется не потерять.
2: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал: смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
1: Ну, как здорово.
0: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как бы типа того... Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
1: Значит, возьми склейка слушателей в интернете такое.
0: На скорости 1.5, да.
1: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляем.

0: Это было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача. А именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
1: Че,
2: ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемся.
2: Пока-пока.

0: Радио Сахаров.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет! Это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-то вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что «Слово война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть на это. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что ты видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
4: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
4: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которые они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
4: Да, но мы не будем ничего подсказывать, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
4: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной миграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это, на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
4: Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: очень большой. Хороший вопрос, да?
4: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, которую мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. И сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
4: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русский. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
4: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
4: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит,

0: за стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы.
2: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достаточно.

0: Верно. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
1: бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас роману. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет, это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Babel Books», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Babel Books Berlin». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира и постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь, перестройка, революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который бы передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 85 года, и особенно после 88 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения, то есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
3: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота-электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова –

0: хочется гулять, а нам говорит...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем, а в ногу со временем, тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийной либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Куда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут историю. Люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать. И они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но, если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не имеет никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации, просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше, конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше. Самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого – вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый. Он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своим принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь – возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента, а с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал, это те же воры в законе и так далее, те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура,
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 1954 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 1968 году, а Илья Кричевский в 1963 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать из Руста. Помните этот его прирёст в 87-м году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции Кричевский, другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% — это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году? И у них это получилось. За 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны. А мы не можем этого сделать. Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь – мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это «Краткая теория всего» — подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем этот сезон при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю с СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем антропологический роман Анны Клепиковой «Наверное, я дурак».
0: «Наверное, я дурак». Антропологический роман. Анна Клепикова, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018 год. Это научная работа, замаскированная под роман. Антропологу Анне Клепиковой нужно было писать кандидатскую диссертацию, и чтобы собрать материал, она волонтерила в двух учреждениях. В детском доме-интернате для детей с нарушениями развития и в психоневрологическом интернате для взрослых. Результат – кандидатская и роман, основанный на ее полевых дневниках и записях, в котором подробно описана жизнь людей с инвалидностью и то, как санитарки, воспитательницы и волонтеры влияют на эту жизнь. Сегодня поговорим о том, в какой ужас может превратиться банный день и почему не надо искать границу между людьми и животными. В прошлом выпуске мы с тобой обсуждали подростков. Кринж.
1: Или имба.
0: Или имба. Узнаем из отзывов. Вот. Ну, в общем, обсуждали подростков, которые такие, как бы, полудети, полулюди. Уже есть тело, уже немножко подрос мозг, но прав только наполовину, как у дееспособного человека. И я предложила обсудить следующим роман «Наверное, я дурак» про людей с нарушениями развития, детей с нарушениями развития, детей с инвалидностью. Разные есть формулировки, мне кажется, мы разные их будем использовать, потому что это люди, которые недееспособны и вряд ли когда-нибудь станут дееспособны. У них просто, ну, они не вырастут из этого состояния и не приобретут автоматически какие-то права. Вот, и вообще меня эта книга «Наверное, я дурак» ужасно впечатлила, когда я ее читала еще там лет 5 назад, впечатлила сейчас снова, когда ее перечитывала. И я хочу начать с обсуждения одной сцены. Это такая зарисовка про банный день в детском учреждении.
1: Да, давай мы сразу обозначим. Это ДДИ, то есть это детский дом для детей с инвалидностью. И это очень специфическое учреждение.
0: И банный день там тоже очень специфический. Это наверняка не то, что вы себе представили, как, типа, не знаю, банный день в лагере у детей. Все идут в баню.
1: Мне кажется, я больше никогда не буду воспринимать слово «банный» как раньше. Я так люблю слово «банный». Оно такое вот именно про чистоту, пар, радость, расслабление. Больше нет.
0: Вот. Ну, в общем, в чем суть? Анна Клепикова приходит первый день волонтерить ДДИ. Первый же день — это банный день. Такой день у детей раз в неделю. И все это абсолютный хаос, потому что там дети очень разные, в смысле от тех, которые вообще не могут, ну...
1: Ничего, буквально ничего, они практически не двигаются вообще.
0: Да, да, до тех, которые, например, не знаю, могут ползти, у которых, например, верхняя часть тела ок, например, ходить они не могут. Или, например, наоборот, дети с ментальной инвалидностью, но которые, типа, хорошо ходят, двигаются, руки, ноги на месте. И вот весь этот хаос надо как-то помыть. Работницы кого-то, значит, раздевают, кто-то раздевается сам, и буквально меня, честно говоря, вот поразило вот это простое предложение, что дети ползут в ванную комнату. Меня это как-то вообще, это первое, что меня, ну, ужаснуло, потому что я представила, как бы, ну, вообще ползут по полу, голые дети ползут в ванную. И там много-много разных деталей, но, например, после каждого мытья не смывается ванная. В смысле, не смывается вода оттуда. Потому что, типа, не хватает времени, у работниц этих, значит, нянчик вообще такая логика, что, типа, да чё они, ну, они же не шахтеры, там глава называется не шахтеры, чё они? Они же там нигде на улице не ходят, как бы, они не очень грязные, хотя Анна пишет, что вообще-то вода там уже коричневая. Ну, типа, и следующий ребенок туда же погружается, что погружают их грубо, что, с одной стороны, это можно понять, потому что у многих детей так называемые спастичные тела, я так понимаю, которые...
1: Спастика — это когда у тебя мышцы резко зажимаются и не разжимаются спокойно по твоей воле.
0: В общем, тяжело этих детей, ну, тяжело с ними управляться, тяжело их положить в ванну действительно аккуратно, они просто еще как бы тяжелые дети.
1: Это сделать, чтобы они не утонули.
0: Да. Дети, если что, это имеется в виду до 18 лет. То есть там может быть как 6-летний малыш, который, не знаю, не ходит, и ты его можешь в ванну погрузить, так и 17-летний довольно большой ребенок, который при этом лежачий, например. Его надо тоже как-то опустить. Вот, и там нет никакой приватности. Своих мочалок у детей нет, то есть там типа общие просто мочалки.
1: Более того, вспомни, что они у них теоретически есть, но никто не помнит о том, чьи они, так же, как и из пеленки, которая используется вместо полотенец, которые тоже на самом деле как бы для проверок есть.
0: А по факту их экономят. Да, и завершается эта процедура мытья стрижкой ногтей. В целом, стрижка ногтей другому человеку довольно интимный акт. Особенно стрижка ногтей на ногах. А теперь представьте, что это дети, у которых различные физические особенности, дети, за которыми ухаживают, конечно, врачи какие-то, но до чего-то просто у них то ли не доходят руки, то ли они забивают, то ли им кажется, что это не надо лечить. И вот Анна описывает, как ей надо постричь ногти, пораженные грибком, толстые, как бы их тяжело постричь. Ни о какой вообще дезинфекции там речь не идет. Она пытается как-то протирать спиртом после, ну, вот детей с грибком инструменты, потому что ей уже самой стыдно. Она описывает, как, ну, я просто не могу как бы позволить себе дальше как-то этот грибок распространять. От этого запах исходит от ног, и вообще от всех детей исходят запахи. И она признается, что она двум детям просто не смогла постричь ногти. Ну, типа, у нее не получилось вообще. И что она испытывала стыд, и как бы она должна была это сделать. А с другой стороны, она говорит, меня никто не предупреждал. Никто. Там были какие-то подготовительные 2 дня, какие-то мини-курсы волонтеров. Никто не предупреждает об этом количестве физического...
1: Физиологического, я бы сказала. Такое,
0: да, физиологического, да. С которым вот волонтер и нянечки каждый день сталкиваются. Вот, и это просто одна открывающая практически сцена этой книги. Она вся состоит из таких подробных описаний быта, который вообще-то скрыт ото всех. Это очень закрытое учреждение. Туда невозможно просто сказать, а давайте я навещу детей. Туда никак не попадешь, кроме как через волонтерскую организацию. Вот, и это вообще одно из немногих описаний, кроме журналистских, собственно, быта таких учреждений.
1: Я очень хотела прочитать эту книгу тоже давно, но я знала, что мне будет... Прям тяжело ее читать, будет прям плохо, потому что я, ну, очень хорошо начинаю представлять себе все по жизни, потому что я мега сопереживательный пирожочек, вот. И я помню, как читала материалы журналистки Елены Костюченко про психоневрологические интернаты, которые ПНИ. Кроме того, я много лет так или иначе тоже занималась то волонтерством, то какой-то еще помощью разным фондам, и поэтому в принципе, это темы, которые мне достаточно близки и понятны. Но это не является противоядием к тому, что ты узнаешь в этой книге. Вот. Как книга устроена, да? Она состоит из 2 частей. Первая часть посвящена ДДИ, то есть детским домам, вторая – ПНИ.
0: Если что, еще логика такая, что дети из ДДИ потом переходят в ПНИ. Просто вот как по накатанной дорожке.
1: И, в общем, Клепикова сначала приходит в ДДИ и рассказывает нам про детей, потом про работниц, про быт и про какие-то разные составляющие этой структуры, этой институции. То есть вот что в ней вообще бывает. Расписание, обходы, вот. А, значит, вторая часть про ПНИ тоже таким же образом созданная. Каждый рассказ такая маленькая главка. Но поскольку это изначально текст, завязанный на диссертации, казалось бы, ты ждешь там научной части большой сразу. Ее там большой сразу нет, но есть сноски и комментарии, которые дает научный руководитель Клепиковой, антрополог Илья Утехин. И то, как он дает этот комментарий, это тоже отдельная история, потому что в нем гораздо больше антропологии, отстранения и такого взгляда со стороны, который очень-очень специфичен.
0: Особенно после книги, как бы, мне кажется, хорошо, что он стоит в конце, а не в начале, что это послесловие, а не предисловие.
1: Да, я думаю, это специально.
0: Да, конечно. Я думаю, это специально, потому что взгляд отличается. Типа, у Клепиковой она одновременно остается антропологом, в смысле, что она вот на все, я себе так представляю антропологов, что они вот заходят в какую-то, не знаю, среду, и они на все смотрят немножко как инопланетяне. Типа, они представляют, что я, вот, я не человек. А как вы едите? А как вы разговариваете? А как вы решаете вообще микроскопические проблемы какие-то бытовые. И это для меня очень интересный взгляд, потому что он в том числе позволяет посмотреть со стороны на, типа, привычные вещи. Или понять, что то, что я считаю нормой, где-то в каких-то местах нормой не является. Вот. И она, короче, с одной стороны антрополог, а с другой стороны она включает туда свои эмоции довольно много и не стесняется.
1: Тут, мне кажется, важный момент просто, что школы антропологии, они есть разные, и еще они менялись в течение истории. И вот как бы если раньше антрополог заходил как инопланетянин, а дальше улетал в своей прекрасной тарелке, вот, и это было как бы нормой, то в современной антропологии считается, что вообще себя как субъекта ты включаешь внутрь этой антропологической задачи своей. И это очень важно анализировать себя и понимать, как ты меняешь среду, в которой ты находишься.
0: Мне кажется, она это делает.
1: Да, я о том и говорю. Кажется, что Клепикова – это очень хороший случай русскоязычного антропологического текста, где автор как раз прекрасно понимает, что он а. влияет на происходящее, б. сам меняется под воздействием этого происходящего, что происходит такой вот странный симбиоз, и нужно анализировать себя так же, как и остальных. Этим это отличается как раз от материалов Костюченко, про который я говорила, потому что она, как правило, включается в какой-то мир, как такое вот, как, знаете, там, груз настоящий ангел, который смотрит на падение мира.
0: Да, это очень похожая метафора, да. Я так себе ее представляю, да.
1: Но как бы идея, да, в том, что она как будто полностью выключается.
0: Да посмотрите, как ужасно.
1: Но она даже так не скажет, она только будет, да, как бы выдавать какие-то конкретные вещи, от которых тебе будет ужасно. Но ее как бы нет. Она вот прям типа розочка на обоях. А Клепикова очень активно есть. У нее есть мнение, у нее есть чувства, у нее есть представление о том, что как бы хорошо или плохо, и она ими делится, но делает это тоже, с другой стороны, аккуратно и не в формате «сейчас я вам все расскажу, как правильно».
0: Да, да.
1: Наверное, нам надо еще сказать про то, что это называется антропологический роман, что тоже как будто бы... хитрый такой момент. А что это мы с вами тут в краткой теории всего романы обсуждаем, да? Но это, дело в том, что это не совсем роман в том смысле, к которому мы привыкли. То есть это очень хороший текст, в котором использованы художественные приемы, однако он при этом документальный, основан на фактах, в нем задача исследовательская в первую очередь, и свидетельская, а не задача сделать путь героя прекрасно, как-то там осмыслить свои чувства и арку персонажей. Хотя штуки такие там есть.
0: Там есть, да. И мне кажется, что вообще это можно считать автофикшеном. Я это считаю автофикшеном.
1: Но я бы не считала, потому что мне кажется, что автофикшен обязательно должен быть, как это называется?
0: Сам себя так определять?
1: Самой презентацией, да, да, перформативным, вот. Это перформативный жанр.
0: Ну да, но кто мне запретит, правильно?
1: Нет, тебе никто не запретит.
0: Спасибо. Вот, я буду... Ну, короче, это для меня похоже на автофикшн. И вообще, я почему говорю, что это очень классный автофикшн? Потому что мне немножко обидно, что эта книга вышла в издательстве Европейского университета, и это как бы все круто и логично, потому что Клепикова там сейчас преподает, и там писала свою диссертацию, как бы круто, но... дистрибуции своих книг они занимаются никак.
1: Очень плохо.
0: Да, очень плохо. Типа, вот мы делаем что-то для научной среды, научные люди нас, если захотят, найдут, а все остальные, как бы, ну, извините, вам, наверное, это неинтересно. Хотя мне кажется, что это книга для вообще широкого круга читателей. И она могла бы многое сделать популяризации этого вопроса.
1: Легко представлять себе американский бестселлер, знаешь?
0: Абсолютно,
1: такой,
0: как бы. Вообще.
1: Вот что происходит рядом с вами, люди.
0: Freedom Letters, почему вы спите? Freedom Letters, просыпаемся. Straightforward Foundation. Тоже просыпайтесь. Кто там еще? Ну, короче, вернемся к содержанию.
1: Да.
0: Тяжело очень к нему возвращаться, честно говоря. Хочется как-то все время эту книгу концептуализировать, потому что когда начинаешь вспоминать детали, ну, это реально сложно. Хочется уйти в уровень концепции, потому что очень... ну, очень там много подробностей, которые просто въедаются в голову. Там просто много жестокости в этой книге. И зависит еще от уровня эмпатичности. Для тебя, Саша, наверное, там сверх много жестокости.
1: Да.
0: Она там просто на каждой странице, потому что это то, что называется акты ультра-микро-насилия там происходят каждый день. И понятно, что эта жестокость как-то объясняется всеми этими там воспитательницами и нянечками, типа «вас много, я одна», «да ему не больно», или «он ничего не понимает», да вообще эти дети, они просто, ну, их потом вскрывают, а у них там сердце такое бедное, несчастное, они вообще просто ангелы, присланные на землю за все наши грехи. И, видимо, эти представления там нянечек и воспитательниц религиозные помогают им вообще делать эту работу. Но есть вопросы все равно к... ко всему.
1: Количество вопросов бесконечное, потому что, с одной стороны, когда ты говоришь слово «насилие», у нас сразу возникает, не знаю, маньяк в маске или какие-то такие штуки, которые в новостях показывают. Это в новостях не покажут. И это насилие, к тому же, происходит не только от каких-то злых, нехороших людей, которых все так воспитывали, оно происходит отчасти постоянно, нечаянно. Например, насильственное кормление детей, потому что половина из этих детей очень плохо держит ложку или не держит ложку, вилку, не может нормально жевать, их надо как-то накормить за довольно короткий период времени. В одной группе находится до там, 15 человек примерно. И получается, что даже когда речь идет о волонтерах, которые приходят бесплатно только для того, чтобы этим детям помогать, они тоже сталкиваются с проблемой, да, как... сделал так, чтобы ребенок поел нормально, учитывая, что часть времени ребенок будет супер медленно что-то делать с едой вместо того, чтобы есть, потому что ему иногда просто супер сложно работать мышцами рта и языком. Он может в этот день быть грустным и не хотеть есть. И с любым здоровым ребенком это нормальная ситуация, что ну тут не хочешь есть, ну ладно, в общем, потом поешь. А потом здесь не будет. То есть здесь есть четкие приемы пищи. Их, слава богу, чуть больше, чем 3, там есть еще полдники. Но никакого варианта индивидуального подхода к этому кормлению нет. Дальше есть как бы уже менее понятная штука. Это вопрос взаимодействия с ребенком, вербального, невербального, потому что часть детей может немножко говорить, часть детей, окей, часть детей вообще хорошо говорит, часть детей немножко что-то говорит, часть детей неговорящая. И... у всех сотрудников ДДИ, у них есть определенная система, по которой они, значит, общаются с детьми. В том числе там есть такие примеры, случаи, когда, например, ребенок четко все время там вытряхивает руку или какой-то очень неприятный звук издает, чтобы привлечь внимание.
0: Потому что он научился, что этот звук привлекает внимание.
1: Да. И даже волонтеры в данном случае от них требуются на системном уровне, чтобы обучить ребенка более подходящим способом коммуникации не реагировать. И на этом месте у меня был просто разрыв сердца, как бы.
0: Да.
1: Я понимаю, как бы, и волонтеров, и всех, потому что я не представляю себе, как можно находиться в пространстве, где очень много крика в течение целого дня, а санитарки, например, работают посменно по суткам. Я, в принципе, я знаю, что я бы ебнулась первые пару дней, наверное. Короче, смысл в том, что я не могу представить себе, что я обладаю способностью, типа, издать вот такой звук, или там приподнять руку, и я так привлекаю внимание, и оно не привлекается, потому что от меня ждут, что я разовью способность номер 3. И что? Просто как? Это как бы, ну, пиздец, он и есть пиздец. Вот примерно так.
0: Да, блин, так описала, представила, что это было бы очень, конечно, одиноко.
1: Но это, знаешь, это не только одиноко для меня, это еще ощущение какой-то абсолютной всеохватной тревоги в плане того, что когда
0: да.
1: ты не можешь понять, что от тебя хотят, но от тебя хотят не того, что ты можешь, а что именно тебе нужно сделать. Возможно, ты видел, что тебе нужно сделать, но это в формате, вот мой любимый формат «нарисуй сову». Да, вот как бы это когда, типа, у тебя на первой картинке одна линия, а на второй сова от Дюрера. Вот. И как, когда тебя попросят, ну вот ты должна там сказать словами что-то, да, или мягко-тихо кого-то привлечь, мне кажется, что для части детей это будет формат «нарисуй сову».
0: Еще вообще вот на тему детей, которые невербальные. Мне кажется, что крайняя степень, и от этого мне немножко было не по себе, вообще крайняя степень такого, не знаю...
1: расчеловечивание.
0: Да, я только хотела сказать расчеловечивающего отношения. Это вот в послесловии Утёхин пишет, он просто сравнивает детей и людей с инвалидностью с животными. И, видимо, там была какая-то логика, что, типа, вот где грань, там, человека. Знаешь, как на уроках обществознания вы такие, чем человек отличается от животного? Способность к абстрактному мышлению, способность, там, говорить, способность еще что-то. И, видимо, он так пытается, ну, как-то прочертить эту границу вообще человечности.
1: Это просто максимально не соответствует моим представлениям о жизни, да?
0: Да.
1: Я просто давно не понимаю, много лет, не понимаю, где, зачем нам чертить границу человечности, потому что когда происходит вот это описание такое, как будто бы оно что-то делает, оно как-то чувствует, это способ отдалить от меня человека другого.
0: Мне кажется, просто для Утёхина, как для антрополога, это важно, чтобы, типа, не сливать всех людей в какую-то единую норму, а видеть, видимо, разницу. Ну, как бы, это способ, типа, понять, почему такой ребенок невербальный, не знаю, например, не слышащий и не видящий, вообще живет, как бы, и вообще мы за ним ухаживаем. Но он прям, ну, то есть там дальше идут, как бы, Утёхин, типа, пишет про коммуникацию, что вот как устроена коммуникация. Вот, например, моя кошка. Вот она ко мне подходит, мурлычет, там что-то трется об меня, и она знает, что сейчас я ей положу корм. И Утёхин пытается показать, что ребенок с инвалидностью может иначе вообще видеть всю коммуникацию. То есть мы представляем, что там где-то заперт такой же мозг, как у нас, а он такой, типа, нет, это не так. И он такой, вот животное может видеть ситуацию взаимодействия существенно иначе, чем человек. И дальше там идет просто анекдот про Умберто Эко и собаку Павлова, что, типа, анекдот такой, что собака объясняет другой собаке, как ей удается так хорошо питаться. Она приходит в лабораторию, а там у нее уже есть специально натренированный человек, и стоит ей пустить слюну, как человек тут же звонит звонок и приносит еду. То есть он как бы сравнивает вот этих детей, у которых единственный сигнал, типа, не знаю, поднять руку или закричать, с животным, который тоже вот знает только один такой сигнал. И для меня это тоже... Я понимаю, зачем он это делает, но это правда то, о чем ты говоришь. Это вот... Хорошо ли это для нас, как для общества, в общем, считать, что это все другие?
1: Да, и здесь как бы одно дело практика, да, и на практике так проще чистить зубы этому ребенку, наверное, так проще мириться с криком. А когда мы говорим о, да, каких-то наших возможностях понять этих детей, которые все разные, у которых у всех разные возможности, разные способы коммуникации и явно разные мозги, мы как будто бы таким образом супер все редуцируем, что окей, это дети, которые не станут как ты и я.
0: Мы с тобой много упоминаем вообще нянь, воспитательниц, санитарок и волонтеров. Вообще это тоже важные герои книги.
1: Ну тоже главные, по сути.
0: Главные, да. И у них есть мощное противостояние. Потому что вот есть санитарки, воспитательницы, няни, которые служащие этого государственного учреждения. У них есть понимание того, как что делать, и дальше приходят волонтеры, как бы говорят, мы просвещенные, мы знаем, как лучше, мы сейчас будем вас учить обращаться с детьми. А они буквально начинают говорить, как бы, я здесь одна, их много, вообще ничего вы не знаете. Иногда так получается, что волонтеры понимают, что они реально ничего не знают. Ну, что ты приходишь с каким-то представлением о прекрасном, сейчас ты каждого ребенка будешь реально кормить полтора часа, позволишь ему прочувствовать вкус там еды, не будешь ему размачивать булки, еще что-то, а в итоге ты такой, типа, а я не могу, у меня нет времени, я не успеваю все это делать. Это то, к чему в итоге приходит Клепикова, потому что она такая, я, ну, как бы, их можно понять. Вот такой мем.
1: То есть, по сути, это первая и, возможно, единственная книга в нашем сезоне, в которой мы, говоря про власть, будем еще и смотреть на жизнь с позиции власти по отношению к кому-то другому. Да? Это очень специфическое ощущение. И, наверное, заслуга Клепиковой в том, что она не пытается обесчеловечить какую-то из сторон.
0: Хотя очень хочется, мне кажется, иногда.
1: Да, явно.
0: Очень хочется ей, мне особенно. Естественно, хочется навесить на этих санитарок всех как бы ярлык, злые бабки, делают плохо детям, не читают никаких умных статей про то, как правильно общаться с детьми с инвалидностью и развивать их и так далее.
1: Никаких, а могли бы как раз в своей после суток дежурства, вот прям сразу бы и это, да, конечно.
0: Да, изучили бы на английском.
1: На английском бы.
0: Sci-Hub, девочки, открываем Sci-Hub. Для кого делалось?
1: Да, дальше есть работницы, которые, вот мы сейчас описали их власть над детьми, но на самом деле они находятся также в ультрауязвимом положении внутри системы просто трудящихся людей. Почему? Потому что они просто номером один, даже по бумажкам, по всем, по всему. Они работают на супер тяжелой работе за очень маленькие деньги, за которые им приходится еще потом подрабатывать на других работах. Они надрывают физическое и психическое здоровье постоянно. В первую очередь отваливается спина, либо в первую очередь отваливается голова, уж у кого что, да. Это все даже, это как бы все прописано. Ладно, хорошо. Но дальше есть еще классическая ситуация, что тебе что-то обещали, власть тебе системно что-то обещает, но на самом деле нихуя. Потому что тебе обещают такое-то количество памперсов, но их нет. Тебе обещают такое-то количество действий, которые ты выполняешь за день. А дальше, на самом деле, ты должен еще пришить пуговицы, ты должен еще постирать что-то, ты должен помыть что-то, ты должен куда-то еще сходить, что-то сделать. Времени не становится у тебя больше. То есть куча всего, что на системном уровне делает твою жизнь тяжелее, но также получается, что вот эти теточки, они не могут как-то жестко взаимодействовать с Минздравом. Поэтому вместо того, чтобы тут работать, мы идем насилием вниз и гневом на волонтеров, которые мешают, которые все время хотят, чтобы все было сложнее, мешают делать детей просто удобными для обслуживания. Потому что чем больше ребенок коммуницирует, чем больше он двигается, тем с ним сложнее. Это просто факты.
0: Это, мне кажется, как и с обычными детьми, честно говоря.
1: 100%, конечно, конечно.
0: Все также хотят, чтобы дети были удобными просто.
1: Да. Вот. И дальше есть волонтеры, которые пришли, чтобы изменять систему, улучшать, воздействовать в том числе на санитарок и так далее, и так далее. Но тут тоже возникает проблема, потому что как бы они тоже не могут изменить систему, в которой, по сути, по-нормальному, это не волонтеры должны сверх куда-то приходить из другой институции и как-то спасать отдельных детей.
0: Это сам ДДИ должен быть нормально устроен, блин. В смысле, там должно быть все обеспечено.
1: Да, либо не должно быть ДДИ. Кто знает, возможно, не должно быть ДДИ.
0: Либо не должно быть ДДИ, да. Но вообще из этой мысли следует мысль, что вообще-то все эти люди, живущие в ДДИ и в ПНИ, они чаще думают о правах, чем мы. В смысле, на каком-то очень бытовом, простом уровне. Типа, не то, что мы такие, вот свобода передвижения, вот надо отменить визы, как бы, вот моя свобода ограничена. Там это типа, дадут ли мне сегодня выйти на улицу? А когда мне поменяют памперс...
1: Можно ли мне воды?
0: Можно ли мне воды? Воды часто, кстати, нельзя. Там, типа, не знаю, одна кружка воды в день, или, например, детей заканчивают кормить в 7 вечера, а дальше у них завтрак, типа, в 9 утра. 14 часов просто, это самое, intermittent fasting, по Илону Маску, короче. Вот. Ну, то есть, это какие-то базовые вещи. Вот в ПНИ это вообще еще острее, потому что хочется каких-то вещей вообще-то в жизни. Не знаю, там, телефон, в интернете посидеть, выйти куда-то по возможности. И как бы вот есть, да, мое право на свободу передвижения, а просто технически, либо технически это нельзя, либо просто няня тебя не выпустит, потому что ей лень с тобой идти и что-то там за тобой присматривать. И в итоге, как будто, мне кажется, вся жизнь их повседневная превращается вот в это, а как бы мне сегодня добиться того, чего я хочу? Хоть как-нибудь.
1: Да.
0: Это вообще, знаешь, я почитала к выпуску, там, какие у нас есть законодательные вещи, которые как-то регулируют инвалидность, инвалидов и так далее. Я вообще, во-первых, я офигела, что, типа, Конвенция ООН по правам инвалидов была принята, ну, принята в 2006-м, начала действовать в 2008-м. В 2008 году. Я думала, что это случилось, ну, не знаю, хотя бы в 60-х, типа, прошлого века. Нет, вообще, ну, как бы, вообще никто про это не думал. Немножко спасибо Второй мировой войне, потому что потом было столько инвалидов, что все такие, ну, кажется, как бы надо им как-то что-то обеспечивать. Вот. И, соответственно, Россия тоже, типа, такая, да, мы ратифицируем эту конвенцию, и там, конечно, очень красивые вещи написаны. Там что, право на труд, значит, право на передвижение, право на то, чтобы быть интегрированными. Ну, ничего этого нет. Почему-то, не знаю, когда я слушаю про такие же свои права, я понимаю, что у меня их нет, я меньше почему-то злюсь, чем когда я сейчас читала про права инвалидов и понимала, что ну ничего этого вообще не сделано.
1: Ничего не работает.
0: Ничего не работает. И мне еще понравилось, что, например, у ООН интересное определение инвалидности. В смысле, реально, мне кажется, интересно, потому что они пишут в русскоязычном варианте так. Инвалидность — это эволюционирующее понятие. Инвалидность является результатом взаимодействия, который происходит между имеющими нарушение здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, и который мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. То есть они прикольно это определяют не через то, что типа...
1: То есть это буквально про власть и право,
0: да,
1: а не
0: да.
1: про особые потребности.
0: Да, не типа mm-hmm. инвалидность, это первая, вторая, третья там ступень, как бы если нет ноги, вы инвалид, а если нет... Если у вас нет ноги и нет протеза,
1: да.
0: как бы и вы без него не можете передвигаться, вот что такое инвалидность. Или типа, если у вас, не знаю, если вы потеряли зрение и не можете из-за этого найти работу, вот что такое инвалидность. Вот, и определение это как бы классное, мне кажется. В смысле, оно очень точно бьет в проблему того, почему права надо защищать, да, и нужно вот эта инклюзивность, там, адаптивность, пандусы строить, вот эта вся фигня. Вот в чем как бы суть, потому что тогда эта инвалидность будет устранена. Но ничего этого нет. Есть какие-то документы... Все еще система ДДИ и ПНИ абсолютно как бы абсолютный пиздец.
1: Мне кажется, что есть тотальная, да, тотальная жесть в том, что вот этот пресловутый общественный договор, он просто не работает. То есть тебе просто написали, что да, мы тебе обещаем. Обещаем, обязательно. Как маленьким ребенку, да, знаешь, типа, а, конечно, когда-нибудь заведем собачку. Вот да, ровно да, так. Да, да. Ровно так. И что с этим делать, это, конечно, вопрос.
0: Вот мой максимум – это прочитать книжку и всем рассказывать про нее. Дальше я ощущаю свою беспомощность. Не буквально, в смысле, понятно, что можно кому-то задонатить или пойти волонтерить, но я понимаю, что я лично волонтерить не смогу пойти. А еще у меня есть история про инклюзивность довольно милая, про то, что, наверное, она работает. Более того, она где-то даже в России существует. Потому что моя подруга мне рассказывала, что она ходила в какой-то детский садик. Вот бывают как бы обычные государственные сады, иногда бывает какой-нибудь экстра государственный детский сад, в котором там Монтессори, что-нибудь какая-то экспериментальная группа, там что-нибудь. И она рассказывала, что ходила в какую-то эту экспериментальную группу, где были обычные дети и слабослышащие дети, которые в том числе носили слуховые аппараты, иногда снимали с себя. Вот. И она рассказывала трогательную историю, что вот была одна девочка, которая, видимо, не носила аппарата и всех плоховато слышала, поэтому ей сложно было влиться в игру, а играть ей хотелось, и она постоянно ко всем задиралась. И что моя подруга просто к ней однажды подошла и, типа, протянула ей какую-то игрушку, как бы пригласила ее в игру, они поиграли, и девочка была мега счастлива, обняла ее и перестала всех бить. Вот такая вот сказочная абсолютная история, но где-то это существует и где-то это возможно. Сегодняшние рекомендации. У меня, простите, рекомендация такая. Я вам советую почитать Антона Павловича Чехова, а именно его повесть «Палата номер 6». Почему? Потому что, во-первых, я ее впервые прочитала месяц назад, поздравьте меня. Во-вторых, мне кажется, что это классная иллюстрация относительности вообще так называемой ненормальности или так называемых психических отклонений. И в этом смысле мало что поменялось вот в этом аспекте с 20 века сначала. А еще, мне кажется, это классный текст о том, как нам иногда удобно объяснять безумием чьим-то или чьими-то ментальными особенностями чужое поведение. Потому что мы просто ставим какой-то лейбл, и дальше все. Вместе с лейблом ставим крестик.
1: Я хочу порекомендовать книгу Рубена Гальего «Белое на черном», которая многократно упоминается у Клепиковой, потому что, ну, это тоже очень тяжелое чтение, но это уникальное свидетельство человека, который систему прошел, будучи лежачим больным, что в мире ПНИ и ДДИ это почти всегда смертный приговор. Гальего написал книгу об этом. Это книга не религиозного или просветленного или очень радостного человека. Это книга про страдания, мучения без какого-то объяснения тому, почему все так ужасно.
0: И еще две некнижные рекомендации. Первое – это нетфликсовский документальный фильм «Крип Кэмп» о лагере в Америке 70-х для подростков и молодых людей с инвалидностью, в котором они целуются, курят, ссорятся, влюбляются, переживают эпидемию лобковых шей в том числе. В общем, все прелести юности в 70-х. А вторая, если вы вдруг не хотите смотреть, но готовы что-то послушать, это выпуск подкаста «Либо-либо. На каком основании?» как раз про этот лагерь и о людях из этого лагеря, которые основали движение за собственные права. Выпуск называется «Вверх по лестнице», потому что в одной из акций протеста, чтобы показать необходимость пандусов и вообще доступной среды, эти активисты буквально ползли вверх по лестнице Капитолия. А А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия, о том, как работает студия, ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас. Спасибо, что послушали нас. Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего», который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку, запостите в соцсети. Можно ставить нам оценки, писать отзывы на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с Лизой будет очень приятно.
0: Еще мы будем рады, если вы нам оставите обратную связь, совершенно любую, можно нам что-то посоветовать, в том числе мы такое любим. Это сделать можно через Telegram-бот, ссылка на который будет в описании выпуска.
1: Над подкастом работали
0: продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий.
1: Джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!